Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер –

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на пикрень. И что мы с вами думаем?
1: День? Ночь?

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
4: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количество случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Мужик не плачет. Мужик решает.
4: Мужское слово.
5: Мужской характер.
6: Мужик должен держать удар.
4: Мужик сказал, мужик сделал.
6: Терпи, ты же мужик.
7: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину. Даже самого сильного. Простатит. Терпит, когда ночью встают по 5 раз. Терпит, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпит, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
5: Где туалет?
6: Устал, никуда не хочу, побуду дома.
4: А если это навсегда?
6: Опять жена смотрит с упреком, хоть разводись.
7: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
8: Поехали, я готов.
9: Дорогая, я соскучился.
6: Я на рыбалку.
4: Вот это жизнь.
7: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многократно.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

так, как в день последней встречи.

0: Фитнес-сезон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 утра в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили поощрять школьников за значительный прогресс в учебе. Для этого нужно ввести систему поощрений в форме единовременных выплат образовательных сертификатов или грантов, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, признание и поддержки за свои достижения заслуживают не только победители олимпиад, стобальники и медалисты. Среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе. Поощрение таких достижений позволит дополнительно мотивировать школьников к учебе и будет способствовать формированию системы, в которой важны не только высокие показатели, но и стремление к постоянному росту и настойчивость в достижении целей, добавил парламентарий. Минздраве в жаркую погоду советуют употреблять воду комнатной или слегка охлажденной температуры и полностью отказаться от алкоголя. Слишком холодные напитки могут привести к резкому охлаждению задней стенки ротоглотки и пищевода, что чревато рефлекторной остановкой дыхания и повышенным риском развития ангины. В ведомстве также предупредили, что погружение в ледяную воду после сильного перегрева опасно. Такой стресс вызывает выброс гормонов, резкий спазм сосудов и может привести к нарушению дыхания. Каждый четвертый россиянин спорит с коллегами из-за графика отпусков. Особенно это касается летнего отдыха. При этом мужчины делают это чаще женщин. Согласно опросу, чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков. Также выяснилось, что респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже, чем зарабатывающие меньше. Большинство работающих россиян без проблем согласуют с коллегами график отпусков. 22% респондентов заявили, что им удается договориться между собой, не привлекая отдел кадров.

0: радио «Шансон».
1: После входа нашего вокзала медики прося на Беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшому преданному другу засажу по пьянице.

0: 7 часов 6 минут, время московское, дорогие друзья. Только Михаил Шуфутинский может, и еще, может быть, пара артистов могут нас заставить двигаться с утра, так как мы уже с Мариной подвигались. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, всех приветствуем, желаем вам доброго утра. 3 июля на календаре, и это пятница.
1: Долгожданная пятница. Здравствуйте, дорогие друзья. Как-то вот тяжело в пятницу просыпаться, да? Вот.
0: Не знаю,
1: всю
0: я нормально
1: неделю
0: сегодня встал.
1: Такая бодрость, а
0: хорошая
1: пятница...
0: погода.
1: Думаешь, как бы, поднимите мне веки.
0: Ну, не разделяю я с тобой сложности.
1: Да, то есть ты бодрый.
0: Да, я сегодня прям нормально вообще. Хотя вчера лег поздно, посмотрел первый тайм футбольного матча Испания-Австрия.
1: Так, и что?
0: Первый тайм посмотрел, но при счете 1-0 я лег спать.
1: Спокойной душой?
0: Ну, не со спокойной, но понял, что испанцы выиграют, в принципе, и все. Этого было достаточно.
1: Прекрасно. Давайте перейдем к праздникам, Артем.
0: Давайте.
1: Сегодня день тайной дружбы.
0: Так.
1: Еще сегодня международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Ну, это для тех, кто про экологию переживает. Ну и, конечно, серьезный, важный и классный праздник. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации.
0: Ну, супер.
1: 90 лет. От всей души поздравляем. Знаем, что есть люди, которые нас слушают, любят. И, если что, в трудную минуту, наверное, на дороге не бросят.
0: Да, придут на помощь. Спасибо огромное им за это, с профессиональным праздником. Ну, а еще, дорогие друзья, впереди у нас новости, которые вы проспали.
1: Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный, самый правдивый гороскоп на радио «Шансон». Всем прекрасной пятницы.
0: Всем легкого пробуждения, отличного настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, новости, дорогие друзья, которые вы, возможно, проспали. Максимы впервые за долгое время вылетели из топ-5 самых популярных мужских имен. Но не спешите расстраиваться, Максимы, не спешите переживать, потому что, как вы знаете, мода переменчива, все циклично, и, возможно, когда-то вы снова вернетесь в топ-5, так же, как и Артемы. В 2022-23 Максимы занимали 3-е место, затем опустились на 4-е, а в 26-м году на 6-е. Обогнал вас кто? Правильно, Марк. Марки обогнали Максимов. И теперь Марки входят в пятерку самых популярных имен. А еще 4 имени из пятерки есть?
3: По-моему, Александр точно совершенно.
2: Владимир, нет?
3: Не знаю, может быть и Владимир.
2: А Артем же точно?
3: Артем, разве?
2: Нет.
3: Не самое популярное имя.
2: Так.
3: Ну, хотя нет, я
2: давай
3: знаю.
2: Давай сейчас без оскорблений,
3: Максим Апрель и Артем Демин.
2: А, вот это хорошо, ты сейчас вспомнила, да, молодец,
3: а
2: спасибо тебе.
3: А в связи с чем я вспомнила, сколько прослушиваний у тебя теперь?
2: Ну, вчера было 190 с чем-то тысяч там. А...
3: Ну, будет 250 тысяч?
2: Нет, 250 не знаю, Марин. Это не от меня зависит, от наших радиослушателей, хорошо. Как они будут слушать песни.
3: Но так. Я знаю, в чем проблема, Артем.
2: Давай.
3: В тренде снова лысые мужчины.
2: Ах ты.
3: Поэтому был бы ты лысый, тебя бы чаще слушали.
2: Слушай, у меня еще все впереди. Я еще облысею. Я уже иногда к зеркалу подхожу и понимаю, что уже кожицу под волосиками видно. То есть недалек тот час, когда...
3: Серьезно?
2: Да.
3: Мода, значит, возвращается снова к тому, что считалось нормальным в 80-е и 90-е. Это стильные залысины или полностью бритая голова. Тогда это считалось естественным и даже стильным из-за, в общем, всяких фильмов американских с брутальными героями. Сейчас из-за стремления к естественной красоте пересадка волос теряет популярность, Артем. Так что, ну, если ты облысеешь, просто говори, что ты брутальный герой из боевика.
2: Слушай, ну, опять же, мода циклична, Марина. Ну, и в конце концов, в шапке никто не отменял. Всегда же можно скрыть озерцо под шапочкой.
3: И кепи.
2: Да. Так, что еще успеваем рассказать? Мы успеваем рассказать, что костюмированный САП-заплыв пройдет 12 июля в Серебряном Бару.
3: Ой, то может мы в классном часе такие вещи будем рассказывать? Мне кажется, у нас давно не было такой.
2: Из-за жары многие водители такси начали ездить с открытыми окнами вместо кондиционера, чтобы сэкономить на бензине, кстати.
3: А отключение кондиционера помогает?
2: Кстати, это логично.
3: Еще говорят, телефон в машине заряжать не надо, это тоже тратит бензина больше.
2: Так, действительно, якобы это может немного снизить расход топлива, так как кондиционер дополнительную нагрузку на двигатель дает. Экономия чаще всего небольшая. Не, ну как копеечная? Говорят, на 100 километров литр бензина. На 100 километров. Я сейчас не могу прям утверждать, потому что я не автомеханик. Если нас слушают автомеханики или люди, которые реально могут сказать, да, это так, напишите нам, пожалуйста.
3: Ну, вчера
2: правда,
3: нормально жаркий на 100 километров. День был в Москве. Самый жаркий день с начала лета. И ездить без кондиционера, это какое-то безумие. Ну, если есть возможность включить кондиционер, надо его включать.
2: Но попробуй таксистам это объяснить. Хотя за дополнительную денежку, мне кажется, они согласятся.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
7: Что это у тебя?
6: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
7: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
6: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
7: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
9: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Это «Черный ящик» на радио «Шансон». Доброе утро, уважаемые знатоки.
2: А почему ты разговариваешь, как будто мы на стадионе, а не с черным ящиком тут по студии ходим?
1: Доброе утро, уважаемые знатоки. Московское время 7 часов 26 минут. И мы начинаем «Черный ящик».
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья. «Черный ящик» уже в студии. Ну, что-то там болтается в этом
1: что
2: черном
1: там?
2: Ящике.
1: В смысле, болтается. А, вот именно что-то перекатывается.
2: Угу.
1: То есть это что-то круглое, что ли?
2: Ну, что-то начинаешь.
1: Нет?
2: Ну,
1: квадратное?
2: Ну, смотря в каком виде.
1: Ага, вот бывает,
2: бывает,
1: да. Так, ну, что бывает?
2: Квадратное, конечно, не бывает, хотя странно.
1: Жезл, предположил Иван, что сегодня в черном ящике, но, видимо, Иван имеет отношение к празднику.
2: Смотрите, средняя продолжительность жизни этого примерно 300,
1: оно еще и
2: живет? Может быть и 600 лет. Ну, то есть это дерево.
1: Это жетон, пишет нам Сергей. Жемчуг.
2: В дикой природе это уже не встретить, потому что все деревья на плантациях являются результатом многовекового разведения.
1: Угу.
2: А в культуре это ассоциируется с изобилием, со стойкостью и с плодородием.
1: Орех, пишет вам Эдуард.
2: Если старый ствол ломается, то из корневой системы появляются новые побеги и продолжают расти.
1: Я знаю, это бамбук или просто бук. Или кофе.
2: Самое, что интересное, у этого есть плоды, которые в свежем виде несъедобны, потому что там содержится горький гликозид олеорепин.
1: Банан, каштан, кофе, вишня.
2: Чтобы убрать горечь, с плодами много работают.
1: Дуб.
2: Иногда обрабатывают слабым раствором щелочи.
1: Желчь,
2: или
1: какао,
2: маринуют.
1: Картофель.
2: Слушай, а ты когда-нибудь это видел?
1: Маринованный
2: как
1: картофель.
2: Это растет? Пробовал ли ты это вот как раз в...
1: С дерева?
2: Да.
1: Ну, конечно, пробовал.
2: Ну, прям совсем невкусно?
1: Ну, нет, конечно, да.
2: Ну, горько или как?
1: Да, какая-то хрень полная. Но, тем не менее, как
2: кажется,
1: бы...
2: это не очень эфирное слово, хрень.
1: Почему?
2: Я, конечно, ни на что не намекаю,
1: но... Слово хрен, это не эфирное слово? Растет же хрен.
2: Ну, хрен растет.
1: Ну, а это у меня с мягким знаком, ласково так, хрень, нет?
2: Разные понятия. Так, это часто используется в геральдике. Можно увидеть ветви этого на, в общем, разные гербы. Ну, на флагах, конечно, нет, а вот герб с этим бывает. Разных населенных пунктов или каких-то знатных фамилий. Также, оказывается, есть множество сортов. Различаются размером плодов, вкусом, ароматом. И, в общем,
1: каштан,
2: древесина
1: помидор
2: тоже ценится. У этих деревьев красивая желто-зеленая древесина, которую охотно используют резчики по дереву для изготовления дорогой мебели и предметов интерьера.
1: Гречиха, чайный гриб, баобаб.
2: А гречиха что, разве дерево?
1: А людям все равно, Марин. На самом деле, редко кто слушает твои подсказки. Люди просто свои какие-то мысли отправляют в космос. Иногда
2: еще
1: они находят...
2: в быту это называют по-разному. Ну, есть два прям таких.
1: Вот ты сегодня становишься, нет? Или
2: нет,
1: тебе
2: давай
1: больше становлюсь. Не есть? Ну, ты понимаешь, что там уже 90% нам оливки пишут все. Олива, оливки и так далее.
2: Да.
1: Вот.
2: А первый
1: Но
2: кто?
1: Первый это была Анютка Волкова у нас сегодня.
2: Красотка.
1: Анютка Волкова. Сейчас мы посмотрим, что у нее на аватарке. Анютка Волкова сидит на лавочке и смотрит на закат. А лавочка как будто прям где-то на каком-то берегу.
2: На Крите.
1: Ну, что-то такое прям, да.
2: Ну,
1: красиво.
2: На
1: ты
2: Крите
1: видишь?
2: Под оливой сидела наша слушательница.
1: Ты это видишь?
2: Нет.
1: А ты это не видишь. Я сейчас что-нибудь, да, напишу. Сейчас что-нибудь напишу я Анютке.
2: Ну, слушай, а можно ли сказать, что вот у нас желуди, а вот там у них оливки?
1: Нет, ну, а желуди в баночках потом не продают.
2: Ну, просто никто пока не запустил этот стартап.
1: С какими-нибудь анчоусами желуди. С анчоусами. Нет, желуди там немножко другая структура, мне кажется.
2: Ну, вот, к сожалению, да.
1: Да, к сожалению, не получится.
2: Импортозамещение не получится.
1: Не получится, да. В общем, Анютка Волкова, присылайте нам номер телефона. Вы молодец, вы отгадали, что у нас сегодня оливки были в черном ящике. И скоро будут новости. Вторая порция. Мы

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
11: Такие новости!
12: Такие новости!
11: На «Радио «Шансон».
13: Марин, рассказывай честно, ты нет-нет-да-да подходишь к ночью к холодильничку? Бывает?
14: Нет, я ночью сплю.
13: Ну, а вот перед тем, как лечь спать?
14: Нет, бывает вот у меня такого не бывает.
13: Ночной зажор?
14: Ночных зажоров
13: не бывает.
14: Нет.
13: Ну, ладно, хорошо,
14: меня
13: тогда...
14: Они просто регулярные.
13: Я понял. Тогда эта информация, будем считать, не для тебя. Любителям поесть ночью назвали идеальные продукты. В вечернее и ночное время суток можно есть. Ну, без особого вреда, да, как бы?
14: И без особой радости.
13: Нежирный творог, ну, или прям вот совсем и звездка, да, с потолка получается такая. Белок вареного яйца, ну, это тоже не намного вкуснее.
14: Ну, то есть желтком поинтереснее.
13: Желтком вообще...
14: Знаете, так разрезать яйцо, сверху майонезик.
13: Да, здесь нет. Миндаль, грецкие орехи, ну, это если ты белка, ты, наверное, обрадуешься этому, да.
14: Ну, если зубы свои не переживаешь.
13: Вот, а также можно пить кефир, теплое молоко, вот, заявила врач. Доктор
14: против кефира выступает. Теплый кефир.
13: Теплый кефир и молоко. Так, доктор советует не употреблять в позднее время суток.
14: А крошку вот на ночь, наверное, можно?
13: Да, но только потом ты будешь всю ночь бегать в одно место. По другому поводу.
14: Есть, во всем надо искать плюсы, Артем. Воденцово, значит, мужчина, благодаря собаке на фото.
13: Марин.
14: В городе Одинцово.
13: Вот, да.
14: Мужчина благодаря собаке на фото нашел женщину, которая сдала его, потому что то, что он парковался на газоне.
13: Так.
14: Значит, владельцу автомобиля пришел штраф, и о нарушении сообщил неизвестный человек через вот эту вот систему «Народный инспектор». И на фото, которое было приложено к жалобе, где машина стоит на газоне, мужчина думает, это знакомая собака, я ее где-то видел. Нет, это не его собака, это не жена жаловалась. В общем, и гуляя в своем районе, он встречает эту собаку, и женщине говорит, а можно в следующий раз поинтереснее фото делать? Она говорит, хорошо, я постараюсь.
13: Ну, на самом деле, я посмотрел на фото, но человечек не прав из Одинцова. Прям совсем не прав. Ты посмотри, как он припарковался.
14: На газоне.
13: Ну, за такие вещи прям вообще, вот... прям вообще, да.
14: Ну, как будто бы, смотри, там так вытоптана трава.
13: Это правда, газона здесь
14: нет. Как будто там все паркуются всегда. Ну, то есть, в принципе, что
13: исключено.
14: Это вот этот за какой-то кусочек? Могли бы уже тут сделать все-таки
13: Но асфальт. Все равно мужчина на белой приори. В общем, нельзя так парковаться.
14: Так еще и дерзить потом женщину.
13: Да.
14: Я к тому,
13: женщина
14: что...
13: в данном случае, конечно, повела себя Не самым, конечно, красивым образом,
14: а
13: но...
14: А там что-то заплатят за этот народный инспектор?
13: Нет, ничего не платят, наверное.
14: То есть просто бескорыстно, да, она поняла, платили, что ей жалко она газон.
13: Бы ходила бы целый день, фотографировала это все. Поэтому нет, ничего
14: собаки
13: не платят.
14: Собаки на корм.
13: Ну, в любом случае, как бы, да.
14: Ну, вообще, на самом деле, это страшно, потому что хорошо, что он просто, ну, как бы, немножко ее так подколол, поддел. А если бы он был какой-нибудь не совсем адекватный, он же мог на нее...
13: Мог бы, да.
14: Какую-нибудь гадость собаки сделать, да. Укусить собаку, например.
13: Так, внутренний рынок России полностью обеспечен бензином.
14: Вот, перестаньте уже в канистры покупать и вообще вот этим всем заниматься.
13: И дизельным топливом. Да не продают канистры, Марин. И дизельным топливом сейчас...
14: Не продают в канистры, Артем? А почему тогда юристы говорят, что если ты даешь
13: если говорят юристы,
14: сотруднику о заправке?
13: Если говорят юристы, надо продавать канистры. Так, сейчас у нас... Это чечеточка. У нас на внутреннем рынке случаются дефициты, но на самом деле вот это все, что говорит товарищ Новак, это, конечно, все очень здорово, но по факту все не так, как он
14: рассказал. Не знаю, я, во-первых, теперь вижу, что на заправках меньше очередей.
13: Я сегодня видел такие очереди на Роснефти, и в одну, и в другую сторону по Варшавскому шоссе, ну, почти...
14: Ну, это потому что пятница, люди собираются куда-то за город
13: ехать. Да, метров
14: по 500. Это исключительно с пятницей связано. Ну. Но смотри, ты вот говоришь, что не продают в канистры. Лишение свободы до 7 лет грозит россиянам за попытку подкупа сотрудника автозаправочной станции. Из-за ограничений на выдачу топлива водители предлагают сотрудникам деньги, чтобы им залили больше бензина. И, по словам юристов, такая взятка подпадает под уголовную статью. И если, как бы, сотрудник автозаправочной станции скажет, этот неприятный мужчина на Каене.
13: Он предлагал мне взятку, но это нужно доказать, извините меня.
14: Ну, а если есть фотка и 1000 рублей?
13: Нет, фотка и 1000 рублей? А, ну тогда да.
14: А если это благодарность за заправку, то это вот это 1000 рублей.
13: Мы же всегда даем, да, мы же всегда даем.
14: Да, 1000, то, конечно, всегда даем.
13: Слушай, ну иногда можно перепутать десяточку с 1000 по цвету
14: одинаково. Которые заливают себе 5 литров, потому что у них не полный бак. Зачем они стоят в очередях? Я вас не понимаю.
13: Мы вас не понимаем.
12: По дороге вечности печаль за мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Пятница на календаре, 3 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите все накопившиеся мелкие дела, чтобы выходные уже можно было расслабляться, заниматься тем, что вам нравится, и кайфовать. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
2: Сельцы, в эту пятницу неизбежно масса забот и хлопот, но сил у вас хватит на все. Главное — верить в свои силы. А совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятные известия от близких. Вас ждет весь захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
2: Купите шашлык.
1: И слушайте песню «Королевы неба» Владимира Ждамирова.
2: Раки, необходимо срочно раздать все долги, которые у вас есть, и научиться все-таки планировать свой бюджет. Ваша песня сегодня «Потанцуем» Михаила Бублика.
1: Ты к какому-то конкретному раку сейчас обращалась, который тебе задолжал? Львы, рабочие дела порадуют вас. Вы незаменимый сотрудник. Ваша песня «Арестованный дым» Владислава Медяника.
2: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на ближайшие выходные. Не сидите дома, вам точно нужны приключения. А ваша песня сегодня — «Романтика руля» группы «Дюна».
1: Весы, звезды обещают отличный день. Ваши самые сокровенные желания сбудутся. Получайте от сегодняшнего дня удовольствие. Ваша песня «Застольная» Таисии Повалий.
2: Скорпионы, сегодня высока вероятность резких изменений в личной жизни. Утешает одно: все эти изменения будут позитивными. А ваша песня — «Джокер» Стаса Михайлова.
1: Стрельцы, вам предстоят крупные расходы. Сегодня не ваш день, но иногда крупные расходы могут порадовать. Возможны мелкие конфликты на пустом месте. Совет дня — песня «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Козероги, идеальное время для деловых переговоров и для романтических свиданий. День пройдет как... А ваша песня сегодня — «Зачем» Артема Демина и Максима Апреля.
1: Ох, ничего себе, спасибо.
2: Для свидания-то отличная песня.
1: Да, водолеи. Вскоре многие из вас могут найти источники новых доходов. Сегодня будет достаточно силы возможности, чтобы добиться любой цели. Ваша песня «Сладкая» Виктора Дорина.
2: Рыбы, постарайтесь не перегружать выходные дни различными делами. Будьте внимательны в своих расчетах и реагируйте на все с легкой долей юмора. А ваша песня сегодня — «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Радио Шансон всем желает легкой, всем желает доброй, теплой музыкальной пятницы. Так же можно?
2: Конечно, можно.
1: Так,
2: и
1: так
2: нужно.
1: Нужно, да.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 28 градусов, местами возможен небольшой дождь. Вечером плюс 25 и малооблачно, а ночью плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 8 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минтруде объяснили преимущество добровольного страхования для самозанятых. По словам главы ведомства Антона Котякова, участие дает россиянам возможность формировать социальные гарантии, которые будут обеспечиваться государством, в данном случае выплату больничных. Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании стартовал 1 января текущего года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов, а размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. Тем временем в России появилась новая профессия. Она связана с искусственным интеллектом. Компании начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Уже открыто более 100 таких вакансий. По информации РИА Новости, главная задача специалиста – разработка и реализация стратегии продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях. Речь идет о видимости бренда в ответах ИИ-поисковиков и чат-ботов, а для этого нужно готовить отдельный контент под ответы. Сейчас на российском рынке уже работают как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу продвижение, причем максимальная стоимость таких услуг может доходить до 1-2 миллионов рублей в месяц. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе из-за возможной грозы с дождем. По информации гидрометцентра, предупреждение будет действовать до 9 часов вечера субботы. При этом, по прогнозам синоптиков, жара в московском регионе спадет на выходных. Температура ночи будет опускаться до 15-16 градусов. Днем ожидается плюс 23-25. Дальнейшее понижение продолжится и на следующей неделе. Ожидается, что на выходных выпадет около половины месячной нормы осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, плюс 19, давление 743 миллиметра. Далее в эфире утреннего шоу в формате 2D поговорим о 90-летии ГАИ. Были ли у вас истории, когда сотрудники выручали вас? Пишите нам в МАКС. Дарья Березовская, радио Шансон.
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:07 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Пятница, долгожданная, любимая на календаре, 3 июля. И сегодня это еще и пятница праздничная.
1: Сегодня день госавтоинспекции МВД Российской Федерации, по-другому день ГАИ, день ГИБДД. 90-летие сегодня отмечают ребята и девчата.
0: Хороший юбилей, да.
1: Всех от души поздравляем. И знаете, мы эту тему никогда в жизни не брали, и мы с Артемом подумали, что давно не было каких-то ваших автомобильных историй. Ну и в честь праздника хочется какого-то позитива. И был ли у вас какой-то случай, когда сотрудники госавтоинспекции вам помогли, вас вы выручили, вам пошли навстречу,
0: не оштрафовали, не наказали, не запугали,
1: повернули,
0: а
1: не туда.
0: Именно помогли.
1: Потому что вот сколько я слышала разных историй, да, каких-то странненьких, у меня только позитивный опыт общения, даже когда я...
0: Нарушаешь.
1: Мы же не по своей воле нарушаем. Мы же отвлеклись.
0: В смысле, не по своей воле?
1: Ну вот у меня был случай.
0: Ну если ты пьяненько садишься за руль, это по своей воле садишься за руль.
1: Пьяный за рулем, такого вообще быть не должно. И тех, кого штрафуют, наказывают, лишают прав, так и должно быть. И
0: человек, который едет на красный сигнал светофора, он по своей воле едет?
1: Нет, я тебе говорю, когда ты видишь, что какая-то лютая пробка, и ты развернулся. Там
0: через двойную сплошную выскочил навстречку.
1: Ну как выскочил?
0: Марин, короче, никому не бывает таких историй. Когда ты задумался и решил, ну, дай-ка я по встречке сейчас.
1: Я не туда повернула, а там кирпичик. Ай.
0: Кирпичик — это засада какая-то уже просто.

0: иногда так случается, что ты вроде и не хотел нарушать, оно как-то само собой.
1: Получилось,
0: и ты начинаешь объяснять.
1: Товарищ лейтенант, ну я не заметила кирпичик. Нет, такие правда истории бывают. Когда
0: и
1: особенно
0: так здорово,
1: не...
0: когда тебе идут когда навстречу, когда есть человечность, да, какая-то. Да. А она действительно есть, ее все чаще и чаще. Поэтому давайте делитесь своими историями.
1: Позитивными историями о том, как вам помогли сотрудники ГИБДД. Ну вот так. И сотрудники ГАИ.
0: Потому что у людей сегодня праздник.
1: Что-то, да, что-то теплое,
0: думаю,
1: что-то
0: что
1: доброе и приятное.
0: У каждого такая история была. И все-таки все это для нашей безопасности работают эти люди.
1: Давайте, пишите. +7 909 955 1030.
2: Реклама на радио Шансон.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Это «Откровенно о сокровенном» на радио «Шансон». Сегодня наша рубрика посвящается празднику, Дню ГАИ, 90 лет, юбилей, ГИБДД.
2: Госавтоинспекция сегодня отмечает 90-летие.
1: Да. И мы решили вспомнить ситуации, которые у вас были. Приятные ситуации, приятный опыт общения с сотрудниками ГАИ. Марина, говорят, у тебя очень много было ситуаций, когда ты строила глазки гаишникам. И они тебя отпускали только за то, что ты такая клевая.
2: Короче, рассказываю историю, которая вот она, на самом деле, поменяла в моих глазах отношение ко всем сотрудникам ГАИ, потому что до этого, ты знаешь, я вижу...
1: Не надо было, что было до этого.
2: До этого я видела людей с... Как он называется? Шпагой.
1: Жезлом. Шпага, да, это потом.
2: Этих мушкетеров. Ничего, да. И ты понимаешь, и у меня случалась просто паника.
1: Это нормально.
2: Я ничего не нарушала, я не пила накануне, ну, то есть, как бы, вообще не... А все равно мне страшно. И меня тормозят, и я такая, а все ли мне нормально с документами? А что там с аптечкой? И ты открываешь окно, и у тебя вот так вот дрожат руки, я думаю, наверное...
1: Мы перейдем уже к сути, нет? Или
2: короче,
1: ты будешь рассказывать, что было?
2: Хорошо, я долгое время ездила в гости к своей подруге в Красноармейск, это по Ярославке история.
1: Так.
2: И там был длительный ремонт дороги, когда вот съезд с эстакады в сторону Москвы, и он раньше был, ну, типа, была вот эта временная разметка. А и когда ты выезжаешь на работу в 4.50,
1: да,
2: то типа тебе там вообще не до разметки.
1: Желтая, белая,
2: и,
1: красная, все равно.
2: И долго я к ней не приезжала, и уезжая обратно в Москву, чтобы успеть на эфир, я думаю, как-то мне некомфортно едется. Ну, то есть я еду так же, как я ездила раньше, разметка уже нет.
1: Ну, что-то не то, да.
2: Я понимаю, что как-то вот машина прям едет, а неудобно. Вот радиус поворота не тот. И я понимаю, что я выехала вот там, где все на эстакаду. Это встречка.
1: Ой-ой-ой.
2: И, конечно, ну, то есть...
1: Это страшно прям.
2: Это прям жесткое нарушение с моей стороны. И я такая думаю, ну, в общем, конечно же, меня тормозят. Так, ну, думаю, что это вообще за дама такая вообще ошалевшая с утреца, зачем она тут едет? И я такая, здравствуйте. А я такая, говорю, а мне прям вот... Они такие, вы сейчас что сделали? Вы понимаете, что вы по встрече едете? Я говорю, а мне прям неудобно было поворачивать. Я говорю, я думаю, что-то не так. Но я сразу сообразила, что. Ну, в общем, мне говорят, ну, вообще-то это лишение. Я говорю, поймите меня, у меня ребенок в деревне на лето, я вообще без машины, ну просто как без ног, ну пожалуйста. И в общем, мы как-то мы поговорили.
1: Как-то
2: они сказали,
1: поговорили?
2: Да вы... Нет, поговорили именно просто по-человечески. Я говорю, вы меня поймите, у меня нет мужа. Раз.
1: Ага.
2: У меня ребенок на лето в деревне, мне надо каждые выходные туда ездить. Если я останусь без прав, то как бы все, я останусь без встреч с ребенком. И, ну, пожалуйста, говорю, простите меня. И меня простили. И это было, но это просто изменило мою вообще веру в людей. Потому что я как просто хотя бы на секунду представила, что я могу остаться без водительского удостоверения там на год, на два. Или... Ну, я поняла, что это просто...
1: Или на всю жизнь.
2: Я вообще себя не представляю без машины, без руля и вот это вот все, поэтому безумно благодарна.
1: Ну, давай фамилии теперь дальше.
2: Давай
1: звание,
2: без
1: звание,
2: фамилии сейчас.
1: Звание, фамилии.
2: Человек в этом вопросе скажет, ты что, сумасшедший, с правами оставил. Она же ездит по интуиции, а не по знакам. А еще смотри, пишет наш с тобой общий знакомый Александр. Артем, Марина, доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, моих коллег с Днем ГАИ, всех сотрудников госавтоинспекции Липецкой области. Артем, я, к сожалению, утерял номер телефона, и теперь у меня нет ваших с Мариной телефонов. Если можно, скиньте, пожалуйста. Александр, я вам звоню. Звонила в прошлую пятницу.
1: И вы трубку не сняли, кстати.
2: Я еще была дико этим недовольна. Я хотела узнать, что с бензином в Липецкой области, и смогу ли я потом уехать домой. Так что мой номер у вас есть в пропущенных, листайте.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: отвечают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно о сокровенном. Такая рубрика у нас есть. И сегодня она посвящается празднику, 90-летию, юбилей у сотрудников ГАИ и вообще организации ГАИ. Вспоминаем ситуации, которые приятные произошли у вас с сотрудниками ГАИ, когда они вам помогли.
2: Да. Хотела у тебя спросить, мне тут недавно пришла в голову шальная идея. Некоторые люди устанавливают, ну, где-нибудь на трассе на свою машину камеру. Угу. И, ну, вот эту рогатину. И снимают, значит, нарушения. Эти
1: Треногу?
2: Люди, да, имеют отношение к ГАИ, или это может
1: Нет.
2: быть любой человек?
1: Это может быть любой человек, у которого есть
2: можно,
1: камера.
2: А на этом можно, типа, подзаработать?
1: Конечно.
2: Я просто, у меня вот, я так и не смогла добиться того, чтобы около детской площадки в селе установили лежачие полицейские или какие-то знаки, угу. которые бы говорили о том, что...
1: И ты купила себе треногу.
2: Нет, я вот думаю, раз они не ставят лежачие полицейские, вся вот эта вот сельсовет и вся эта история, я думаю, может, мне треногу купить? Это же еще
1: да.
2: и... Я не буду сотрудником госавтоинспекции.
1: Нет, ты не будешь сотрудником.
2: Какое-нибудь подразделение, типа...
1: Нет, но...
2: Посол.
1: Но какие-нибудь добрые люди тебя могут потом как-то наказать очень сильно. Когда получишь штраф и увидишь, ты там рядом с треногой пасешься со своей. Они же всегда пасутся рядом со своей треногой.
2: Ну, они с ней пасутся, почему? Чтобы она все время снимала.
1: Чтобы ее не украли, во-первых, да?
2: Ее украсть могут в другое место
1: переставить? Ее могут и повредить, и разбить, и украсть, и сжечь. И иногда достается даже тем, кто ее украл.
2: Посмотри, что творят эти люди. То есть люди хотят... А мне так нравится вот это все, когда фарами тебя предупреждают, типа, берегись.
1: Да, да, да.
2: Автомобиля.
1: Да, берегись автомобиля,
2: там треногу. На самом деле так много историй.
1: Ну, давай читать тогда, если историй много. Почему?
2: Ира нам пишет. Доброе утро. Брат у меня, сотрудник госавтоинспекции, 15 лет назад подарил мне номера ООО. Тема, благодарю. Вот это вот история.
1: Так, есть история от Газореза, который, значит, пишет нам, что ровно 3 года назад в Мурманске стоял экипаж ГИБДД на улице Лобова. Я зашел в магазин, купил банк кофе и кекса в упаковке, решил их поздравить, подошел, поздравил. И что вы думаете? Они не взяли ничего. Спасибо, говорят, очень приятно, но нам нельзя. И вежливо, понятно, объяснили. Вот
2: Сколько
1: такая
2: это
1: милая, вот история.
2: Милая история.
1: Но вышел бы не с кофе и не с кексами, а с чем-нибудь поинтереснее, мне кажется.
2: Ну, прям, что ты начинаешь? Ну, действительно, на работе нельзя им принимать подарки, может быть. Кто знает, с какой целью шел Сашка Газорез.
1: И что в этих кексах было? Голландских.
2: Мурманских, Артем, ты перепутал. Живу в Рязани. У нас адекватные и понимающие сотрудники госавтоинспекции. Была ситуация, когда жена была беременная, отошли воды, и скорую ждать мы не стали, сами полетели в роддом. Было дело, что я и на пару красных не останавливался. Надеялся, что встречу сотрудников, чтобы сопроводили, но, увы, доехал без них. А так я уверен, что любой из сотрудников отреагировал бы здраво и сопроводил бы нас до роддома. С праздником всем сотрудникам. Белая Веста 109. Рязань. Ты увидите, скажите.
1: Если
2: спасибо.
1: Ты на меня смотришь и думаешь, знаю ли я водителя белой Весты 109, поскольку я 6 лет прожил в Рязани. Нет, не знаю, Мария. Так, Олегович нам пишет. Ехал из деревни. В деревне до города 20 километров, лесная дорога, пыль, грязь. Сотрудник ГАИ на въезде города меня останавливает и просит открыть багажник. Я ему говорю, что я открою багажник, и вы будете пыльный и грязный. Он говорит, нет, все равно открывай. Я открываю, естественно, пыль и грязь попадает на его форму. Он сказал, чтобы я поменял резинки в багажнике, пожелал мне хорошей дороги, а его напарник начал громко смеяться над ним. Как можно было открыть багажник, чтобы все стояли пыльные и грязные?
2: Но кто, если ты долго ездил по полям, то там такое бывает.
1: Да?
2: Конечно.
1: Ну ладно.
2: Интересная история от Ани из Зеленограда. Неделю назад я решил не ждать зеленого сигнала светофора и для разворота, и решил повернуть через 2 сплошные. Из-за угла выскочил сотрудник ГАИ, погнался за мной. Страшно мне не было. В общем, остановил, поговорили, спросил, зачем я нарушила. Я сказала, что торопилась на обед за шаурмой. Посмеялись, он меня отпустил.
1: Ничего
2: себе. Спасибо вам, золотой человек из Солнечногорска. Но так классно, что есть вот эти вот душевные истории. Понятно, что это очень человечно и очень здорово, что такие истории случаются с нашими радиослушателями. Но все-таки 2 сплошные ради шаурмы, ну как бы рискованно. Не делайте
1: да,
2: так больше.
1: Не нужно так делать, согласен. Дорогие друзья, пишите, какие у вас были интересные истории, интересные случаи, когда сотрудники ГИБДД входили в ваше положение, ну либо просто прощали ваше незначительное нарушение, либо даже, ну, может быть, помогали в какой-то ситуации. Да? Вот. Жизнь, она интересная штука. Не все всегда можно предусмотреть. Плюс 7-909-955-1030. Работает национальный мессенджер Макс. Ждем ваших историй.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Тренд на локализацию китайских автомобилей набирает обороты. Уже многие марки приземлились в России. Теперь же стало известно, что популярный китайский производитель Li Auto планирует начать производство своих кроссоверов в соседнем Казахстане, но максимально близко к российской границе в городе Костанай. Соответствующий пакет соглашений о стратегическом сотрудничестве был подписан 30 июня в Астане. На первом этапе предприятие будет выпускать кроссоверы второго поколения L9 и L8, которые в топовых версиях получат приставку Livis в названии, а также младшую модель L6. И, конечно, может сразу показаться, что это благоприятно повлияет на ценовую политику марки, ведь сейчас официальные кроссоверы Li у нас стоят от 8 до 12 миллионов рублей. Но нет, в компании заявили, что на данный момент слишком рано говорить о том, что этот шаг поможет оптимизировать стоимость для российского рынка, так как основное влияние на цены оказывает местное налогообложение. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Откровенно, сокровенно.
7: Откровенно о сокровенном.
9: Итак, когда же вы приходили, сотрудники ГАИ, вам на помощь? Ваши положительные моменты общения с сотрудниками ГАИ. Все мы принимаем и с удовольствием зачитываем, поскольку сегодня праздник. Службы ГАИ сегодня праздник. 90 лет. Юбилей.
10: Поздравляем от всей души и решили, что было бы здорово почитать ваши истории, которые связаны с тем, как сотрудники госавтоинспекции пришли вам на помощь, вошли в положение, поняли вас и проявили человечность.
9: Друг поехал в Москву, там у него сломался мотор, он бросил машину, приехал в город, мы с ним поехали за машиной, а тот, кто согласился притащить ее, должен был утром быть, а мы так на поезде погнали. Короче, бросил машину, он на посту ГАИ. И я не помню, как зашел разговор, но как-то получилось, что я им на патрульной пятерке стал менять резинки на задних амортизаторах. Я ж рукастый. И, в общем, поменял. Сотрудник ГАИ нас посадил в другую машину. Мы доехали рядом до кафешки. Он нам купил хот-догов. Штуки по три. Типа за работу. Вернулись на пост. Настало утро. Потащили машину на трассу. Вот такая вот история. Сотрудники ГИБДД накормили Вячеслава и его друга.
10: Ну, он там тоже поменял что-то вообще. Очень, очень человечно и мило. Александр пишет. А у меня история с сотрудниками ДПС очень много, но вспомнилась одна. 2009 год. Возвращаемся мы с супругой из Ярославля. Перед нами едет тихоход, коптит своими выхлопами. Особенно это ощущалось на подъемах. И вот я не выдержал и на очередном спуске начал его обгонять через сплошную. Но видимость была отличная, аж до следующего холма, на вершине которого стояли сотрудники. Соответственно...
9: То есть сотрудников вы увидели, но, тем не менее, это вас не остановило.
10: Завершая маневр, как говорится. Соответственно, остановили. Пришлось сказать, что жене стало плохо от этих выхлопов. Сказал, что она беременна. Супруга в этот момент спокойно собирала цветы на полянке. И когда тихоход проехал мимо нас, обдав всех своим черносизым дымом, сотрудники госавтоинспекции жалились и нас отпустили. Кстати, месяца через 9 у нас родился сын. Вот такая вот история от таксиста Александра Анатольевича из Москвы. Слушай, ну не обманули, значит.
9: Значит, не обманули, да. Добрый день. Ехали как-то с друзьями на бесплатный мюзикл в центр. Заезжав, я не увидел знак одностороннего движения. Права получил как один день. Но всего лишь день с правами, думал человек. Уезжал, съехал с бордюра в обратную сторону, две полосы как положено, только встречных. И тут навстречу выезжает машина. Думаю, какой-то наглый водитель. И сразу же включает мигалку. В итоге, вы не поверите, но все решилось разговорами, и отпустили, и простили, и ошибку, и стаж в один день. Ну да, вот так бывает. Да. Представляешь, лишиться прав первый день за рулем и тут же права сразу.
10: Это мне напоминает, помнишь, в фильме «Такси» был вот этот его друг, который никак не мог сдать на права из этой серии. Ольга нам пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. Я из Москвы. У меня тоже был случай, когда сотрудники ГАИ помогли очень. Это было в 1984 году. Я и две мои подруги собирались вечером в кино. Нам было по 17 лет. Родители были на даче, и вот у одной из подруг случился инсульт. Мы вызвали скорую, увезли ее в инфекционную больницу. Мы тоже с ней поехали. Там стало еще хуже после промывания желудка. Дальше вызвали другую бригаду. Время идет, когда приехали неврологи, они сразу поняли, что это их пациент. Ехать нужно было в другую больницу, и мы уже были в скорой, но не могли выехать из ворот больницы. Тут подходит сотрудник ГАИ, и водитель ему говорит скорой: командир, счет идет на минуты, девочка молодая, жалко, что мы ее не довезем. Ребята сопровождали скорую до больницы и даже помогли донести до реанимации. Спасибо огромное, подругу спасли.
9: Ничего себе.
10: Просто до мурашек история.
9: Да, красивая история. Хорошо, что все так закончилось. Я как-то раз попал где-то в Подмосковье, дело было, ночью ехал, когда еще не было навигаторов, и какой-то на какой-то развязке потерялся, как на Москву уйти, и в общем, развернулся через сплошную, и как это бывает, в таких ситуациях стоят ребята. Гаишники, пишет нам Эдуард. Короче, объяснил, что заблудился, инспектор не наказал, а наоборот, даже рассказал, как выехать, показал, тут крутанис через две сплошные, и там направо, и так далее. Я говорю, как ты через две сплошные крутануться? Он такой: да ладно, я разрешаю, крутанись. Пожелал доброго пути. Я сказал спасибо и уехал. С праздником вас, дорогие сотрудники ГАИ, пишет нам Эдуард.
10: Какая-то пробка, еще что-то, и ты понимаешь, что уже там сотрудники ГАИ, и ты понимаешь, что объехать эту пробку можно только по встречке. И я тоже иногда смотрю, типа, так можно?
9: В смысле, Марин, нельзя объезжать пробку по встречке. Давай я тебе...
10: Ну не пробку, а какая-то, типа, знаешь, вот такая ситуация, что по-другому нельзя. И все объезжать должны...
9: Если все, тогда можно.
10: Когда дорожно-транспортное происшествие или что-то
9: тогда
10: такое,
9: да,
10: понимаешь?
9: Это,
10: так вот, ты смотришь глазами, у тебя не мой вопрос, можно, а там тебе ответ, типа, да, других вариантов
9: понятно.
10: Нет.
9: Вот видите?
10: Мне понравилось сообщение, которое мы, наверное, прочитаем
9: уже
10: в следующем части от Елены. Я так понимаю, она сама сотрудник госавтоинспекции. А-а-а. Написала очень классное сообщение. Оно пока, ладно, от Юли зачитаем. На вопрос инспектора, что будем делать, не пристегнут был ремень, я сказала: понять и простить. Меня, как и Марину, простили.
9: А, ну вот, вот здорово, вот. Хорошо. Продолжайте писать, дорогие друзья. Плюс 7-909-955-103-0. В следующем часе продолжим читать ваши истории.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 28 градусов, местами возможен небольшой дождь. Вечером плюс 25 и малооблачно, а ночью плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Большая Покровская, 59/2. Культура ТИ.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова, здравствуйте. Обязательный курс «Русский язык как государственный» появится во всех вузах России через год. Дисциплина подразумевает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Она будет включена в единое ядро высшего образования, поэтому будет обязательной для всех студентов. Фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует врач данной специальности. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит. Кроме того, новый приказ впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медосвидетельствования на состояние опьянения. Устанавливаются единые требования к их оснащению, штатному составу и организации работы. Это поможет сделать процедуру более понятной и унифицированной по всей стране. В Нижегородской области с января по май построили 470 тысяч квадратов нового жилья. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего в Приволжском округе было построено жилья в Татарстане. Там с начала года возвели почти 2 миллиона квадратов. В первую тройку также вошли Самарская область и Башкортостан. Нижегородская область по объемам строительства уступила также Пермскому краю и Удмуртии. Жара и грозы в предстоящие выходные дни ожидаются в Нижнем Новгороде. Подробнее о погоде расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Июль ознаменовал свое наступление 30-градусной жарой. Сегодня и выходные дни существенных изменений в характере погоды не предвидится. Температурный фон по-прежнему будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Днем 26-28, а на солнце выше отметки плюс 30 градусов. Местами прогнозируются грозовые дожди.
0: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
2: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Продолжаем читать ваши истории, как вы пообщались с сотрудниками ГАИ, и у вас только положительные эмоции после этой встречи остались.
1: Если вдруг у вас было незакрытый гештальт отблагодарить того, кто вам помог, и сказать добрые слова человеку, который пришел вам на помощь, то как раз вот сегодня тот самый день. Я обещала зачитать сообщение от Елены, и вот что нам пишет. Сотрудников ГИБДД многие, как и всех людей в погонах, недолюбливают. И только когда что-то происходит, то вспоминают, что есть добрые люди. А в основном все истории будут касаться того, что человека отпустили без наказания. Но если сотрудник не исполнил своих обязанностей, пусть лучше вы нас меньше хвалите, чем ругаете. Значит, мы хорошо исполняем свои обязанности. Поздравляю всех сотрудников госавтоинспекции с Днем образования службы и в том числе сотрудников Орловской области. Ведь действительно, сотрудники госавтоинспекции, их работа заключается в том, чтобы делать дороги нашей страны безопасными, чтобы не было нарушителей, чтобы не было неадекватов всяких за рулем. И действительно, ну, мне кажется, что на дорогах стало намного комфортнее и приятнее, потому что шашечников, ну, практически нет. Согласен со мной, что ты смотришь?
0: Езжу там, где они еще остались.
1: Да? Ты фотографируй их. Значит, камеры не справляются, понимаешь? Я к тому, что то ли мы как-то все...
0: Не, я считаю, надо ужесточать, на самом деле. Да, вот, во-первых, ужесточать...
1: За пьянство за рулем?
0: Не, ну это понятно. Это и так, мне кажется, уже ужесточено, уже дальше некуда. Нет, надо ужесточать вот этот вот режим, когда слишком громко работает двигатель и отсутствует выхлопные трубы у тебя, либо они стреляют у тебя специально, еще громче делают. Вот, и надо ужесточать вот этих малолетних питбайкеров, которые гоняют по ночам без номеров на своих питбайках, и они просто, они ревут как-то безумно. И где вот как раз люди и камеры, которые должны это отслеживать? Понятно же, что питбайки вне закона.
1: За каждой шумной машиной, по-твоему, или питбайком должен выезжать
0: камера должна
1: сотрудник госавтоинспекции?
0: Нет, ну камера должна это все фиксировать, и уровень шума. И вообще то, что питбайк едет без номеров, тоже должны как-то реагировать на все это дело. В общем, зима, 1998 год, пишет нам Вадим из Рязани. На трассе Дон заглохла наша копейка. Ехали мы из Москвы в Новомосковск. Стояли часа 4. Напарник за это время перебрал полмашины и не заводится. Я пытался кого-то остановить и даже деньги держал в руке. Махал этими деньгами бесполезно. Уже ночь, ну все, думаю, замерзнем. И тут, откуда ни возьмись, со встречного направления, включив свою мигалку, разворачивается форд сотрудников ГАИ. Огромный такой форд. Подъехали, посмотрели на нас, все поняли без слов. Взяли на буксир, дотащили до ближайшей гостиницы, кафешки, сказали накормить и обогреть пацанов.

0: и уехали. Мы даже не успели спасибо сказать, замерзшие были совсем. Но через час как-то машинка все-таки завелась каким-то чудом, и мы доехали уже к утру. Все тосты в этот день были только за правильных сотрудников ГАИ. Люди везде люди, и неважно, есть ли у них погоны или вообще никаких погон.
1: Слушайте, ну это вот действительно невероятная история про человечность.
0: Именно об этом мы и просим вас сказать, дорогие друзья. В 90-летие ГАИ, этой замечательной службы, расскажите нам о своем позитивном опыте общения с сотрудниками ГАИ. Плюс 7-909-955-103-0.
2: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем читать ваши истории и положительный опыт общения с сотрудниками ГАИ. 1996 год, 26 сентября. Я увезла себя со схватками в роддом, а мужу надо было ехать домой на машине обратно. Права-то у него есть, но за руль садится очень-очень редко. Я ему все объяснил, что лежит в машине. И он поехал, а ехать из центра города на окраину. И вот уже почти доехав, его останавливают сотрудники ГАИ. Даже нет, это люди были в полной экипировке с автоматами наперевес. План перехват был объявлен. А вот у него, да, естественно, у супруга стресс. Он им объясняет, что жена увезла себя в роддом, а он едет домой и никакие документы найти не может. Так вот, они сопроводили его до дома. Одна машина спереди, вторая сзади. Передали с рук, из рук в руки моей маме и уехали.
2: А на выписку тоже они, наверное, приезжали с мужем? Или вы сами себя потом обратно увезли? Какая прикольная история.
1: Пугливые мужья. Так, что еще, Марин?
2: История от Ирины из Кирова. В 2010 году я приезжала в гости к сестре в Москву. Они с мужем недавно до этого туда переехали, и сестра только училась ездить по Москве. А как мы знаем, что в Москве действительно другой ритм вождения. Стояли как-то впервые на сложном пятиуличном перекрестке. На Таганке, что ли? Сестра, не разобравшись с полосками и стрелками светофора, поехала на красный. И когда я это поняла, стала молиться, чтобы никто не поехал нам на перерез. На этой стороне перекрестка нас остановил сотрудник госавтоинспекции. Через несколько минут сестра возвращается, улыбается. А штраф ей выписали небольшой и немножко пожурили. Я думаю, что большую роль сыграло то, что моя сестра красивая и стройная. И рыски.
1: Да, быть красивой важно в этой ситуации. Доброе утро, Марина и Артем. Был у меня такой случай в центре города Сергиев Посад. Меня останавливали сотрудник ГАИ, а я тогда работала на ликероводочном заводе. У меня всегда с собой была бутылочка нашего завода для презентации. Так вот, останавливает меня сотрудник на моргающий зеленый и сказал, что я ехала уже на красный. Я, конечно, долго припираться не стала и говорю, а может быть, вам в подарок бутылочку в красивом фирменном пакете с изображением нашей продукции? Он, конечно же, отказался. А спустя какое-то время встречает он меня уже в гражданской форме и напоминает мне этот случай.
2: А так, где там ваш пакетик?
1: Да-да, так у меня появился знакомый сотрудник ГАИ в Сергиевом Посаде. Радостно написала нам Елена.
2: А нам написал наш коллега Дмитрий Малыгин, что сотрудники госавтоинспекции Москвы вас слушают и передают благодарности и поцелуйчики.
1: Ой, это я...
2: Как это мило.
1: Это мило. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим читать ваши истории уже совсем скоро. Пишите.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: о сокровенном.
1: Еще раз поздравляю всех сотрудников ГАИ с 90-летним юбилеем создания службы. И вспоминаем истории, ваши истории позитивного, доброго, теплого, смешного общения с сотрудниками ГАИ на дороге. Может быть, даже когда-то ребята приходили вам на помощь, и вы об этом не забыли.
2: Совершенно невероятная история от Евгении. Здравствуйте, Череповец, с вами. Я однажды утром ехала в час пик, 8 утра на работу. Пробка. Чувствую, сейчас будет беда. Живот прихватило, так что жуть. Я в пробке. Я выворачиваю на выделенную полосу для автобусов, чтобы быстрее домчаться до офиса. И тут сразу меня сотрудники ГАИ и встречают. Ну, думаю, все, приплыли. Останавливают. Я открываю стекло. Сотрудник начал представляться. А я уж зеленая, не дала даже договорить. Как закричу, что если не отпустят, то будет все плохо. Хватаюсь за живот. Как я была ему благодарна. Он все понял, да еще и с мигалками на красный светофор меня сопроводил. Я помчалась дальше. Прикатила в офис, а живот-то уже не болит. Видно, от страха отпустила. Просто он человек с душой. Спасибище огромное. Слушайте, ну это реально человек все понял. Это круто.
1: Так, Наталья пишет. В далекие 90-е мы ехали на шестерке в Волгоград. На подъезде к городу нас останавливают сотрудники ГАИ. Ну, просто проверили документы, посмотрели, пожелали счастливого пути. А машина-то и не заводится. Жара плюс 45. И вот два сотрудника ГАИ, засучив рукава, вместе с моим мужем, целый час копались в машине. В итоге все починили, завели, и мы поехали дальше. Но это вот что такое? Ну, это же прям вот это, респект и уважуха, как сказала бы сейчас поколение зумеров.
2: Елена нам пишет, а у нас случай вот такой был. Остановили мы женщин из практики. А, Елена как раз сотрудник госавтоинспекции.
1: Да,
2: остановили
1: что?
2: Мы как-то женщину утром, а у нее ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиле. Благо, жила она недалеко, ехать ей как раз далеко. И вот мы отправили ее пешком за документами. Конечно, крики, ругань, но она пошла. Через 10 минут возвращается с пакетом. Давай обниматься, целоваться, слезы, сопли. А что, говорим, случилось? Оказалось, что она так спешила, что не только документы оставила, но еще и чайник на плите не выключила. Приходит домой, а там уже шторка загорелась. Так что, если бы мы ее не вернули за документами, то могла бы квартира сгореть. И вот в результате вместо жалобы получили мы благодарность. А шефу ее мы позвонили и объяснили, из-за чего она опоздала на работу по нашей вине. Ты представляешь? Человек забыл дома документы.
1: Да.
2: Сотрудники говорят, иди домой принеси нам водительское удостоверение.
1: И
2: человек избежал серьезного
1: трагедии,
2: пожара.
1: Трагедии,
2: это
1: конечно.
2: Просто очень круто.
1: Так, мой внук порезал сильно руку. Ты не читала?
2: Нет.
1: Зацепил все фаланги. Это было летом. Это было летом в прошлом году. Бутово, вечер, пробки. Нам повезло, ехала машина ГИБДД. Мой сын остановил, все объяснил. Молодой инспектор отвез в больницу Морозовскую с мигалками. Спасли фаланги, спасли руку. Очень благодарны сотрудникам ГАИ Наталья Иванова из Томина. Вот так.
2: Вообще, Галина нам пишет. Доброе утро, любимые ведущие. Ехали мы как-то с мужем в 2010 году в отпуск из Ленинградской области в Казахстан на старенькой шестерке. Не помню уже в какой области, не то в Пензенской, не то в Рязанской. Обгоняет мой муж две фуры, а там знак, населенный пункт. Поднимается в горку, а там инспектор останавливает и говорит, куда ты, отец, так скачешь на своей балалайке? А мы говорим, в отпуск. Инспектор говорит, ладно, отец, езжай дальше и не гоняй, я тебя штрафовать не встану, то только будь внимательней. Было так неожиданно, прошло уже 16 лет, а мы постоянно вспоминаем эту добрую историю.
1: Про балалайку. И вы уже продайте балалайку, купите машину себе наконец-то и гоняйте на ней. Продолжайте писать, дорогие друзья. Плюс 7-909-955-1030. Слово Дмитрию Малыгину.
3: На правах рекламы. Окольцевали.
4: Всем привет. С вами специальный проект под названием «Окольцевали». И я Дмитрий Малыгин. Сегодня современный и надежный кроссовер HVL M6 доставил нас в Суздаль. По дороге мы несколько раз останавливались, чтобы пофотографировать окрестности. И каждый раз в кадр просился наш HVL. Это неудивительно, ведь динамичный силуэт кузова с плавными линиями, стильной черной решеткой радиатора, 17-дюймовыми колесами, рейлингами на крыше и современной светодиодной оптикой украсит любой кадр. HVL M6 уместно выглядит как на улицах больших городов, так и на бесконечных лентах дорог. Кстати, о фото. Мало кто знает, но чтобы сделать лучшие кадры Суздаля, нужно отправиться на смотровую площадку на берегу реки Каменки. Оттуда открываются лучшие виды на Покровский монастырь и старинные храмы. Далее рекомендуем отправиться в трепещущее веками сердце города Суздальский Кремль, который является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории возвышается собор Рождества Богородицы с фресками 17 века и изящными луковичными куполами. Совсем рядом расположены архиерейские палаты, где можно окунуться в богатую коллекцию древнерусского искусства. Если же вас утомляет большое количество туристов и вспышки фотокамер, то вам дорога на улицу с простым названием Старая. Это тихий уголок с деревянными домами и резными наличниками. Здесь можно почувствовать истинную атмосферу древнего Суздаля без суеты. Гастрономическим специалитетом Суздаля является огурец. Да-да, из этого овоща в городе готовят огромное количество блюд и напитков, включая огуречный кофе, мороженое и огуречную таболку, пирог, похожий на чизкейк. Сегодня пятница, и выходные мы решили провести в Суздале. А уже в понедельник наш Хавейл М6 отправится в славный город Иваново. Не переключайтесь, будет интересно.
3: Окольцевали. В эфире радио «Шансон».
5: Что ж ты, фраер?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: В день рождения ГАИ вспоминаем приятные моменты общения с сотрудниками ГАИ. Когда они вам помогали или когда, может быть, шли навстречу.
4: Невероятный праздник.
3: Добрый день. Поехали с мужем покупать стиральную машинку. С собой взяли сестру 11 лет. Уж очень она хотела с нами поехать. Купили машинку, естественно, большую, положили на заднее сиденье девятки, муж за руль, ну а мы с сестрой по логике садимся на переднее сиденье. И тут пост ГАИ, а муж тоже наивный, знал, что мимо поста ГАИ поедет. Останавливают для проверки документов. Когда техосмотр, крепили на лобовое стекло сбоку, муж открывает переднюю дверь, где мы с сестрой сидим, чтобы достать техосмотр. А что, он рукой не мог дотянуться из салона? Странный парень.
4: А ты дотягиваешься до правой половины своей машины?
3: Конечно.
4: Ну, что ты за инспектор гаджет такой?
3: Не, может быть, только он вышел на улицу, уже начал общаться на улице, потом, чтобы достать. Ну, ладно. Это не важно. Открывает переднюю дверь, где мы с сестрой сидим, чтобы достать техосмотр, и мы с сестрой просто выпадаем из машины. Сотрудник ГАИ, видя это, начинает так смеяться. Подходит к нам и говорит, почему вдвоем на переднем сиденье сидим? Я говорю, сестра очень хотела с нами поехать, а сзади вот, извините, купили стиральную машинку. Он еще раз посмотрел, рассмеялся, пожелал нам счастливого пути и даже не оштрафовал. Вот такая история.
4: Марин. Милая история. Елена пишет, там тоже сотрудники ГАИ как-то помогли с заменой колеса. На трассе М4 Дон в марте пробили колесо. Установить домкрат не получалось. Ребята, проезжая с другой стороны, увидели нас. Развернулись, подъехали, достали свой домкрат, помогли установить запаску, посоветовали шиномонтаж. И благодаря им мы смогли продолжить свою поездку, залатав колесо. Побольше бы таких отзывчивых сотрудников, пишет Елена.
3: Игорь вспоминает, что в начале 2000-х у него заглохло Волга прямо на МКАДе у Новокосиной. И тогда меня сотрудник ГАИ на своем автомобиле, на тросе даже на своем, дотащил до Щелковской. Трос снять не смог, так и подарил мне его. Спасибо. Ого. Ему до сих пор с благодарностью. Какая... Вспоминаю, так трос и висит спереди. Удобно.
4: Дмитрий нам пишет, 17 лет назад меня лишили прав аж на 4 месяца за проезд под кирпич, который появился там за 2 недели до события. Я благодарен сотрудникам за это лишение сразу по нескольким причинам. Первое, четкая позиция, они не поддавались ни на какие уговоры и даже на денежку. Второе, я укрепил сердечную мышцу за 4 месяца пешком. Третье, я стал гораздо внимательнее и взрослее как водитель всех ребят госавтоинспекции с 90-летием. Главное, чтобы дома все было благополучно. Надежный тыл, залог спокойной службы. Что это за Дмитрий, как ты думаешь? Фамилию угадаешь?
3: Ну да.
4: Малыгин?
3: Конечно.
4: Нарушитель злостный.
3: Так,
4: под кирпичи
3: Марина,
4: он заезжает.
3: Марина и Артем, доброе утро. Пишет вам Юлия Самары. В 2004-м был случай, как-то с друзьями пошли в летнее кафе на трассе М5 под Самарой. Возле кафе припарковалась машина ГАИ. Инспектор, достав ручной радар для измерения скорости, направлял на мимо проезжающей машины. Нам стало интересно, и мы подошли к инспектору с просьбой попробовать пострелять по машинкам.
4: Инспектор радаром.
3: Да, естественно. Инспектор нам не отказал, и через некоторое время мы поймали машину с превышением скорости. Инспектор ее остановил, водитель заплатил штраф. Инспектор сказал, девчонки заработали. Половина ваша. И мы пошли обратно в кафе тратить свою половину. Боже мой.
4: Слушайте, вот
3: какая
4: это
3: история.
4: Правильно, такие, знаешь, короткометражки.
3: Марин, но тебе надо треногу покупать по такому случаю,
4: да?
3: Мне кажется.
4: Ну вот давай, мне хотелось.
3: Ты же там будешь вдоль.
4: Я почему хочу треногу купить? Потому что дети гуляют, а народ как гоняют, как сумасшедшие.
3: Ребят, бэушная тренога есть у кого? Недорого, Марин, давайте, подгоним.
4: А подожди, а это я буду как центр организации?
3: Да, как
4: СУДДшница
3: будет стоять. Уважаемый муж, человек у себя там в этом, в трибунке, муж ходить важно, кепку себе какую-нибудь с кокардой купишь. Ну, обязательно кепка должна быть для солидности. Или бейсболку с
4: кокардой. Люди обычно прячутся и не выходят из машины.
3: И это тоже правда. Проклянет тебя вся деревня в тот момент. Ну, ничего страшного.
4: Это дети будут безопасно переходить дорогу.
3: Когда это тебя останавливало, согласен. Так, доброе утро. Меня остановили сотрудники ГАИ за то, что не пропустила пешехода, который был вообще на другой стороне дороги и еще даже не собирался переходить. Мы долго спорили, мне выписали штраф, но когда я стала трогаться, машина заглохла. И что ж вы думаете, сотрудники перегородили дорогу, прикурили мой аккумулятор сдохший и пожелали счастливого пути. Написала нам историю Наталья. Так, что делаем в следующем часе,
4: Марина? Смотрите, план такой. Еще почитаем ваши истории, потому что есть действительно классные. Проведем экспресс-чечеточку.
3: Ох ты!
4: А еще счастливую каюту. Разыграем.
3: Вот это планов у нас, громадье, ребята! Пятница.
0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
3: Пятница на календаре, 3 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, обязательно завершите все накопившиеся мелкие дела, чтобы выходные полностью расслабиться и заниматься тем, что вам приносит удовольствие. Ваша песня «Жиган Лимон» Михаила Круга.
4: Тельцы, неизбежно сегодня масса хлопот, но силы у вас хватит на все. Главное, верьте в себя. А совет ловите сегодня в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
3: Близнецы, возможно, неожиданные, но приятные известия от близких вас ждет весьма захват. Случай вечер. Подготовьтесь тщательно к нему и послушайте песню «Королева неба» Владимира Ждамирова.
4: Раки, необходимо срочно раздать все имеющиеся долги и научиться уже наконец-то планировать свой бюджет. Для настроения послушайте песню «Потанцуем» Михаила Бублика.
3: Львы, рабочие дела порадуют вас. Вы почувствуете себя незаменимым и весьма ценным сотрудником. Ну а ваша песня «Арестованный дым» Владислава Медяника.
4: Девы, идеальное время, чтобы придумать себе планы на ближайшие выходные. Не сидите дома, душа требует приключений. Ваша песня «Романтика руля» группы «Дюна».
3: Весы, звезды обещают вам отличный день. Ваши самые сокровенные желания непременно сбудутся. Получайте удовольствие, ведь ваша песня «Застольная» Таисии Повалий.
4: Скорпионы, сегодня высока вероятность резких изменений в жизни, но эти изменения будут позитивными. Ваша песня в эту пятницу «Джокер» Стаса Михайлова.
3: Стрельцы, вам предстоят крупные расходы. Сегодня не ваш день. Что возможны такое? Мелкие конфликты на пустом месте, но у тебя будут точно сегодня крупные расходы. Ты же бензин. Бензин хотела купить. Так, совет этого дня песни «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
4: Козероги, оптимальное время для различных деловых переговоров и романтических свиданий. А ваша песня сегодня «Зачем?» Артема Демина и Максима Апреля.
3: Водолеи, вскоре многие из вас могут найти источник новых доходов. Сегодня будет достаточно силы возможности, чтобы добиться любой цели. Ваша песня в этот день «Сладкая» Виктора Дорина.
4: Рыбы, старайтесь не перегружать выходные дни делами, а будьте внимательны в расчетах и реагируйте на все с долей юмора. Ваша песня сегодня «Небоскребы» Вилли Токарева.
3: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 28 градусов, местами возможен небольшой дождь. Вечером плюс 25 и малооблачно, а ночью плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 10 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков младше 3 лет. Как заявил автор инициативы Сергей Миронов, нужно установить размер такой выплаты на уровне регионального минимального размера оплаты труда и осуществлять ее ежемесячно. При этом мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок не должен находиться на полном государственном обеспечении, пояснил Миронов. Он добавил, что новый законопроект будет внесен на рассмотрение в ближайшее время. Банк России ввел новые правила для микрофинансовых организаций, существенно изменив порядок выдачи займов. Как пишет «Известия», теперь заемщикам, как и клиентам банков, необходимо подтверждать доходы официальными документами. Ранее МФО могли учитывать данные о доходах со слов клиента. Теперь при отсутствии подтверждающих документов организации обязаны рассчитывать платежеспособность по региональным нормативам с обязательным снижением на 10%. Это приводит к снижению расчетного дохода и, как следствие, к увеличению ПДН, что напрямую влияет на доступную сумму займа. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Далее в эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Оставайтесь с нами. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Нейроклиника.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:07. Сегодня здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. А на календаре 3 июля. Праздник отмечается. 90 лет создания службы государственной автоинспекции.
1: И читаем ваше сообщение уже третий час. И оказалось, что так много добрых историй и примеров человеческого отношения, что...
0: Мы решили, пока все сообщения не прочитаем,
1: домой
0: сегодня
1: не
0: уйдем.
1: Да. Поэтому... Примерно
0: неважно,
1: до 13:00 мы будем здесь.
0: Да, может, и больше. Посмотрим.
1: Мне треногу еще выбирать, ты что?
0: А, ты сегодня на рынок. А где, кстати, треноги продают?
1: Я не знаю. А нас кто-нибудь слушает, у кого тренога есть?
0: В маркетплейсе треногу купи себе.
1: А их же, говорят, запрещают скоро.
0: Прикол. Давай я тебе подскажу, как надо сделать. Ты просто покупаешь что-то похожее на треногу.
1: Штатив.
0: Да, но все должны думать, что это тренога. То есть она должна выглядеть... Ну, то есть,
1: а просто
0: есть
1: все
0: же
1: будут
0: камеры...
1: притормаживать, слушай, думать, а может нарисовать? Есть же вот нарисованные машины госавтоинспекции,
0: да,
1: картонные
0: и себя
1: такие.
0: Из картонки вырежу, и так дурилка картонная, еще будешь, еще не пойми как. Нет, ты просто реально, ну, есть же макеты вот эти.
1: А что это я дурилка-то картонная?
0: Да я шучу просто, ну так ласково же.
1: Ну, не знаю.
0: Не очень.
1: С каких-то пор ты ласково ко мне обращаешься.
0: Ты же сказала, хочешь из картона на себя вырезать. Я и говорю, будешь такая вот. Так вот, смотри.
1: А деньги-то как зарабатывать на этом?
0: Нет, деньги не заработаешь.
1: А, то есть только...
0: Подожди, ты сказала тебе самое главное, что...
1: Безопасность, чтобы
0: вот
1: дети аккуратно
0: именно.
1: Переходили дорогу,
0: да.
1: И никто там не гонял.
0: Тебе же деньги не нужны, а ты сделай вот такую треногу, которая будет как бы макет треноги, все будут думать, там появилась вот эта московская...
1: Что за рубрика?
0: Приехала, да. Поставила, представляете, треногу, и сидит там, караулит нас. А и все, все будут уверены, что да, будут приходить штрафы, все будут друг другу моргать, а ты-то будешь знать, что это просто макет.
1: Муляж,
0: вот это называется, муляж.
1: Да, уж вот это ты план мне придумал. Алексей Иванович нам пишет: я в этот день хочу поздравить ветеранов и действующих сотрудников с профессиональным праздником, с Днем ГАИ. Я сам более 15 лет прослужил в ГАИ ГИБДД. Во время службы всегда относился к водителям и всем участникам дорожного движения по-человечески. За мелкие нарушения всегда старался предупредить и профилактическую беседу провести, а за злостные нарушения все строго и в рамках действующего законодательства привлекал водителей. Но всегда было приятно, когда благодарили за твой нелегкий труд все участники дорожного движения, в том числе и водители, и пешеходы, несмотря на то, что я их привлекал к административной ответственности. Всем хорошего дня, уважаемые слушатели радио «Шансон».
0: Спасибо, так.
1: И мы вас поздравляем от всей души, конечно.
0: Был у меня такой случай, пишет нам Наталья. Рассталась с молодым человеком, ехала на машине с очень большой скоростью. А тут, естественно, останавливает меня сотрудник ГАИ, спрашивает, куда вы так торопитесь? И я ему все рассказала, все как есть.
1: Поплакала на плече у него.
0: Да, я ему рассказала, и представляете, он меня понял, простил и...

0: отпустил. Вот такая вот история. Потому что это о чем еще раз говорит? О том, что сотрудники ГАИ, они тоже обычные люди.
1: Реклама.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Читаем ваши истории о позитивном опыте, добром опыте, светлом опыте общения с сотрудниками ГАИ. И так получилось, что по дороге на Йошкар-Алу в январе 2001 ночью в сильный снегопад я подобрал двух замерзших сотрудников ГАИ. У них, как оказалось, был сломан автомобиль и не работала рация. Я их, естественно, отогрел, угостил гостинцами, в общем, довез их до места службы. По дороге они мне объяснили, как лучше проехать до Казани, так как я впервые ехал этим маршрутом. Вот такая вот была история, которую нам прислал Флюр. То есть и сотрудники ГАИ иногда нуждаются в помощи, и тоже им надо помогать.
2: Всем нужно помогать, потому что...
1: Особенно зимой, особенно ночью.
2: Владимир из Москвы пишет веселую историю свою. В 1989 году, будучи курсантом военного училища, я ехал с женой на первом нашем автомобиле. Это был 969-й «Запорожец». Вечер, спешим домой. Меня отпустили в увольнение до утра. Разогнался, вылетаю на этом «Запорожце» из-под горки. А стоят доблестные сотрудники ГАИ с радаром и, конечно, тормозят. Я начинаю рассказывать про тяжелую курсантскую жизнь, про нехватку денег. А он мне говорит: да подожди, иди к машине старшего, а то он не верит, что твой Чарлик 107 километров выжил. Штраф все равно, конечно, пришлось заплатить, но, видишь, с пониманием. Удивились сотрудники госавтоинспекции, как Владимир так разогнал.
1: На бедном «Запорожце», да. Здравствуйте, ехала я на «семерке», она у меня заглохла посреди дороги, пишет нам Татьяна. Тут появляются сотрудники ГАИ. Я говорю: машина не заводится. Сейчас попрошу кого-нибудь толкнуть, освобожу трассу. Они говорят: ладно, садись в машину. И толкали меня до стоянки метров 150.
2: Ого.
1: Ребята, спасибо вам. Вот такое сообщение от Татьяны.
2: Саша нам пишет: доброе утро. Точнее сказать, меня зовут Александр из города Балашиха. У меня была такая история. Останавливает меня сотрудник ГАИ. У него возникло подозрение, что я вчера употреблял спиртные напитки. Предложили мне проследовать служебный автомобиль и дунуть в трубочку, как называется. И у меня показало 0,019 из 0,016, возможно. Сотрудник ГАИ принял решение оформить меня за нетрезвое состояние. Потом спросил, есть ли у меня дети. А я ему сказал: есть. И когда он узнал, что у меня их пятеро, он мне посочувствовал и пожелал счастливого пути.
1: Да.
2: Ну вы уж, пожалуйста, давайте в следующий раз так не делайте, потому что...
1: Нет, понятно, что 0,03, они, конечно, там, может быть, сильно не сделают какую-то погоду и картину не изменят, но тем
2: но
1: не менее,
2: равно,
1: в любом
2: потому
1: случае,
2: что
1: да.
2: Есть действительно какие-то, мы читаем истории, где там обогнал, ну или какие-то что-то такое, как будто бы около безопасное, но в целом давайте беречь окружающих, потому что на дорогу, когда мы выезжаем, мы там не одни, и это важно знать и помнить каждый раз, когда вы садитесь за руль.
1: Я из Каменск-Уральского, пишет там Валентина, ехала ночью с детьми по трассе, понимаю, что пропустила нужный поворот и нужно разворачиваться. Прошу сына, ему 10, чтобы помаячил мне, чтобы в кювет не съехать. Я оказываюсь там, а он оказался кювет, этот самый глубокий, трава выше меня ростом. Ночью низги не видно, вижу издалека одна единственная машина едет. Я сыну кричу: тормози, останавливаются сотрудники ГИБДД. Я сыну кричу: никого другого остановить не мог, именно их. Я думала, что возьмут меня и накажут, а они наоборот помогли, вытащили машину. Огромное им спасибо за оказанную
2: помощь.
1: Ну конечно,
2: женщина с ребенком съехала в кювет, как не помочь?
1: Да, никого другого остановить не мог.
2: Так вот, тогда мы поехали. Раз вам не подходит.
1: Да ладно, еще почитаем ваши сообщения, дорогие друзья. Пишите.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, сегодня в день рождения ГАИ мы решили вспомнить веселые, приятные истории вашей встречи с сотрудниками ГАИ. Здравствуйте, у меня был случай, поехали на море из города Ульяновска. На заправке Роснефть в поселке Бейсуга в туалете забыл барсетку со всеми документами и продолжил свой маршрут. Потерю обнаружил спустя 150 километров. Развернулись, поехали обратно. Ну и, конечно же, был остановлен сотрудниками ГАИ. Все как по сценарию специальному. Был отпущен благодаря двум маленьким детям 9 и 6 лет. В результате барсетка была возвращена на заправке, и мы продолжили свой маршрут на море.
3: Вот это да. Вот это история.
2: Это очень страшно, на самом деле, забыть барсетку, все документы. У меня такое было. Я тебе рассказывал, я в Абхазии, так, в ресторане забыл сумку со всеми.
3: А, это же не так давно у тебя было.
2: Да,
3: так.
2: В прошлом полтора-два года назад.
3: Могли тебя не дождаться из отпуска из такого.
2: Ты представляешь? И восстанови вообще все эти паспорта.
3: Как ты так умудрился?
2: Вот, висело на стуле сзади в ресторане. И я приехал в ресторан,
3: ну,
2: и,
3: ты даешь.
2: Слава богу, там она так и висела, эта сумка. Никто ее не взял, потому что Абхазия.
3: Потому что сумка не модная.
2: Кожаная была. Хуго Босс, между прочим. И это не является рекламой. Просто констатация факта.
3: Купил ее на садоводе. Сергей нам пишет, а у нас был случай, приспичило рожать женщину в машине у друга. Ехали сотрудники госавтоинспекции, остановились и пока ждали скорую, то и приняли роды. Потом, как приехала скорая, сопроводили до роддома. Мальчик Сашей назвали. Ну, прям вот вы как скажете, приспичило. Может быть, женщина и хотела бы подождать, дождаться роддома. Но так бывает, знаете ли.
2: Так, был у меня случай. В далекие 90-е скорость измеряли еще феном. Ну, это так называется прибор, радар, да, похожий на фен. Так вот, знак 40, а я замечтался и вижу, нарушаю. И тут, соответственно, сотрудник ГАИ радостно бежит с радаром на меня. И... Так, в этот момент он совершенно случайно спотыкается, а поскольку была весна, то он со всего маха падает в слякоть. Пришлось вместе посмеяться и ехать дальше.
3: Ну, не смешно.
2: Что смешного тут, да?
3: Смеяться, когда кто-то падает, это если это Чарли Чаплин, тогда можно смеяться.
2: Да.
3: Если кто-то падает, как бы, тогда надо помогать, а не смеяться.
2: И отмывать.
3: Да, Санек нам пишет, здравствуйте, ехали как-то по городу со знакомой, и я ее решил подколоть, что направо
2: нормально,
3: можно на красный свет,
2: шуточки.
3: Если ты никому не мешаешь. И она повернула, а там сотрудники ГАИ. Она перед ними заплакала и сказала, что не знала, что подкололи ее. Я, естественно, тоже вышла к ним, они посмеялись, сказали, что не надо так больше шутить, и отпустили.
2: Санек, вы еще какие шутки у вас есть в арсенале? Вы сразу все вываливаете нам, чтобы
3: а
2: мы...
3: А знакомая на вас обиделась? Ну или то, что простили?
2: Не, вот прости, а так бы да. Че, Санек, давай бабки гони за такие шуточки. Так, по сфере своей деятельности приходится плотно общаться с сотрудниками. Ребята в основном все адекватные, пишет нам Георгич. Ну, тут кто бы сомневался. С сотрудниками госавтоинспекции на работе общаюсь достаточно регулярно. И очень часто ребята помогали в непростых ситуациях на дороге мне. И даже не один раз, и не 10. Здоровья вам и терпения. Васильич из города Балахна поздравляет сотрудников ГАИ. Но конкретных историй не вспомнил, к сожалению, Васильич, и не написал нам.
3: Ты два сообщения зачитал, да? От Георгича,
2: да,
3: тоже,
2: да,
3: что
2: да,
3: плотно общался.
2: Тут...
3: И мне понравилось сообщение, что поменьше вам неадекватов. Действительно, среди обычных водителей то ли пробки, то ли не... Ну, бывают реально, вот сейчас даже смотришь в интернете видео, эти драки на заправках. Вот это прям новый раздел коротких видео, который мне стал попадаться в интернете. Вот реально, мы всем желаем адекватов на дороге. И это касается и адекватных сотрудников госавтоинспекции, и адекватных водителей, и пешеходов адекватных. Потому что вот эти люди на пешеходном переходе стоят, иди, показывают тебе, давай, я тебя пропускаю. Но ты же думаешь, ну там же камеры. И вот вы стоите, а он тебя то пропускает, то ты немножко начинаешь ехать. У тебя-то попадал в такую
2: ситуацию? Я ни разу не видел камеры на пешеходном переходе.
3: Но такие камеры есть.
2: Они, я, наверное, просто, есть, я их просто
3: они
2: не
3: сзади,
2: видел.
3: Ты их не можешь увидеть, когда тебя пропускает человек. То есть это надо про эту камеру знать. И когда милые бабули такие, да давай, езжай, я потом пойду. И ты думаешь, ну бабуля.
2: Но если ты знаешь, что там камера, тогда надо стоять, конечно.
3: Ну а бабуля-то думает, да что же он такой.
2: Это у вас там в районе такие понаставляют?
3: Я в районе так и есть.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Я еще ни разу таких камер не видел.
3: Не заезжай к нам в район.
2: Я вот хорошо, что я там и не был уже несколько лет и не собираюсь. Так, Эмилия пишет. Привет вам из подмосковного города Раменска. Ехали мы к мужу на его родину в город Тамбов. И по дороге у нас выскакивают лонжероны. А лонжероны — это что-то Розенбаум, да, из песни. И вот сегодня лонжерон гуляет. Вот, что-то
3: это
2: такое.
3: Другой, наверное.
2: Пришлось ночевать на трассе. И посреди ночи мы уже уснули. Вижу рядом с машиной мигалки сотрудников ГАИ. Спросили, в чем дело, предложили помощь. Мы им сказали, что ночью... нам сказали, что ночью на трассе опасно. И взяли, они нам вызвали техпомощь. Спасибо им большое, написала нам Эмилия. Вот так.
3: Знаешь, что такое лонжерон в автомобиле?
2: Ну да.
3: Продольный такая, силовой элемент кузова, похоже, который по всей длине проходит от передней до задней части. Представляет собой продольный профиль или трубу, которую формирует раму автомобиля.
2: Прекрасно.
3: Теперь ты знаешь про лонжерон и все.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Дель».

0: radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
2: Сегодня откровенно хотим поздравить сотрудников ГАИ с юбилеем, 90-летием. Ехали мы на дачу в 2000 году, пишет там Елена, и муж что-то нарушил. Останавливает нас сотрудник ГАИ, на заднем сиденье наша большая овчарка. Окна открыты, муж протягивает документы, и вдруг в этот момент овчарка высовывает морду и делает злобный гав. Сотрудник ГАИ вернул документы и пожелал нам хорошей дороги. Видите, как быстро иногда умеют сотрудники ГАИ прочитывать все документы, которые им предоставляют. Это просто скорость чтения. Собака здесь ни при чем, я уверен.
3: Ну, это на самом деле мило, мне кажется. Я когда вообще вижу, что люди едут куда-то с собаками, или, знаешь, такой какой-нибудь...
2: Тебе хочется уступить им дорогу?
3: Не, я просто... Мне сразу меняется к ним отношение, поэтому я вполне прекрасно понимаю этого сотрудника ГАИ, который увидел высунутую морду собаки, которая сделала злобный гав. Он, наверное, хотел ей жмакнуть на носик и типа, ну ладно, езжайте. Я к тому, что я когда вижу в пробках людей с собаками, я их пропускаю, я на них смотрю, там эти кони свои морды высовывают на ходу, щеки раздувают, уши раздувают.
2: То есть ты собачница, при этом у тебя кошка. Как так получилось, Марин?
3: Ну, квартиры нет отдельной, мне мама не разрешает завести собаку, поэтому у меня кошка, понимаешь?
2: Попроси квартиру.
3: У кого? Сегодня вообще-то праздник у госавтоинспекции, не у меня. Чего-то я квартиру-то попрошу.
2: Так, привет, любимый шансон, пишет нам Алена.
3: Так, что там пишет Алена?
2: А там какое-то огромное сообщение.
3: Давай-ка покороче зачитаю сообщение.
2: Меня пугает слово «не совсем по теме». Вот это меня всегда пугает.
3: Ну, на самом деле, вот ты очень просто к этому придираешься, а там история про таможенную службу.
2: Таможенная
3: сегодня
2: служба
3: не их праздник.
2: Вообще не их праздник.
3: Но там просто про то, что ребята поехали еще, когда это было проще.
2: Ну, давай, своими
3: путешествие
2: словами.
3: Путешествие за границу. Хорошо. И накупили всем сувениров алкогольных.
2: Так.
3: И когда они уже заезжали на территорию нашей страны, им говорят, вообще-то там не больше сколько, 4 литра на человека. А у них было 4 на каждого человека, с которым они дружат в России.
2: Так.
3: Вот, и... В общем,
2: сотрудники ГАИ здесь как помогли им?
3: Ну, они именно люди в погонах. Вот как бы такая.
2: У нас сегодня не тема «люди в погонах». У нас сегодня тема
3: и человек,
2: ГАИ.
3: Таможенник их говорит, ладно, сделаю вид, что я ничего не видел. Везите свои подарки, понимаешь? Но это про человечность тоже.
2: Ну, это про человечность. Но мы хотели бы про человечность сотрудников ГАИ.
3: Ну, какой-то, я же говорю, зануда, я работаю занудой.
2: Так, по прошествии 20 с лишним лет уже смешно. Дети в школе учились, привез я их в музей, там занятия были, места, где можно остановиться, все были заняты. Ну, думаю, за знаком остановка запрещена, тормозну, дети быстренько выйдут. Но один ребенок замешкался и в это время подошел к нам, конечно же, из автомобиля сотрудник ГАИ, сержант. «Видели знак?» – спрашивает он у меня. «Видел. Но надо было высадить детей, а то они опаздывают. Простите уж. И что вы думаете?» – он мне ответил. Он сказал: «Я не обиделся». И оформил штраф.
3: Ну, чувство юмора классное. Да. Ну, понимаешь?
2: Андрей, город Сыктывкар.
3: Я не обиделся, но штраф вам выпишу. Ну, это ж классно. Мне кажется, это прикольный юморок. Евгений нам пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. Давно у меня была такая ситуация. Я ехал достаточно быстро. Камер тогда еще не было. Были как раз радары в кустах. Это треноги мои любимые. Ни один встречный автомобиль даже не моргнул, и я на этот радар попался. Меня остановили, и я, подавая документы, выругался, что ни один нехороший человек даже не моргнул фарами. Сотрудник рассмеялся и отпустил меня. Попросил больше не нарушать». Ну вот видишь как?
2: Да.
3: Ну давайте все-таки продолжим фарами друг друга предупреждать. Мне кажется, из-за того, что сейчас за рулем много молодежи, они вообще не знают, что есть такая опция предупредить едущую тебе машину.
2: Сейчас...
3: Порчу праздник?
2: Да. Сейчас люди в ГАИ такие: «Ах, вот она какая! Это она всех подговаривает моргать».
3: Ладно, но мне кажется, это важно. Это культура общения за рулем.
2: Я вот...
3: Ты никогда не предупреждаешь?
2: Я всегда предупреждаю.
3: Ну, а так что ты тогда?
2: Но я никогда не предупреждаю, уважаемые сотрудники.
3: Не, подожди, нас же там, ну, слушали в прошлом часу.
2: Да ладно,
3: часу,
2: в этом уже не слушали.
3: В этом уже, наверное, я пошли отмечать люди.
2: Надеюсь. Так, здравствуйте, уважаемые ведущие. Моя жизнь круто связана со службой в ГИБДД. Все дело потому, что мой супруг 20 лет отработал в ГАИ и сейчас является ветераном МВД. Так уж заведено было у них всегда в коллективе, что своих жен сотрудники ласково называют своим тылом. Сегодня хотелось бы мне поздравить всех действующих сотрудников и ветеранов службы ГИБДД Адамовского района Оренбургской области с праздником. Так они все-таки ГАИ или ГИБДД? Я не понимаю.
3: Сейчас госавтоинспекция.
2: Сейчас все-таки ГАИ. Почему тогда Галина Матвеева пишет настойчиво ГИБДД? И я уже 3 раза исправился, а на 4-й не стал. Вот, ну ладно. В общем, Адамовского района Оренбургской области с праздником. Хочу пожелать всем здоровья и удачи. В общем, Галина, они уже переименовались. Они теперь обратно ГАИ. Поэтому не надо вот про ГИБДД и все остальное. ГИБДД, про ЦУДД. ГИБДД,
3: ГИБДД. Про песня. Помнишь, ЦУДД? Какая у Сергея Трофимова есть?
2: Конечно. Хочешь послушать?
3: А можно так?
2: Нет.
3: Ну, тогда о чем речь?
2: 15.00, звони, я тебе
3: поставлю. Так, дорогие друзья, вы, во-первых, вы должны понимать, что мы сегодня до 13.00 в эфире. Для нас это тоже приятная неожиданность. Поэтому что мы делаем дальше? И чечеточка, и счастливая каюта, все это переезжают на чуть попозже. А, новости, наверное, еще почитаем, да?
2: Да, все сделаем, конечно.
3: В общем, времени много, займемся чем-нибудь.
2: Вообще, считай, только начали работать. Только вот размяли косточки языка.
3: Зачем мы знаем про твои косточки?

0: больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 28 градусов, местами возможен небольшой дождь. Вечером плюс 25 и малооблачно, а ночью плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: 11 утра в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что работодатели обязаны устанавливать сокращенный рабочий день для подростков и своевременно заключать с ними трудовые договоры. Парламентарии отметили, что в период летних каникул подростки активно ищут первую работу, которая становится для них важным шагом во взрослую жизнь. При этом действующее законодательство предусматривает ряд особенностей при трудоустройстве таких граждан. До 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, до 18 лет не более 35 часов в неделю. Запрещено привлекать подростков к работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе и к работе вахтовым методом. В России создают VR-библиотеки для снижения тревожности и стрессовых расстройств. Для этого ученые выяснили, что люди до 50 лет чаще ассоциируют чувство безопасности с открытыми природными пространствами, тогда как старшее поколение предпочитает дом, комнату или дачу. Эти результаты разработчики используют для создания VR-программ психологической помощи. По мнению экспертов, технология может быть особенно полезна пациентам с ПТСР, тревожными расстройствами и тем, кто не имеет возможности посещать очную психотерапию. РЖД планирует запустить продажи билетов на электричке через национальный мессенджер «Макс» по всей России уже в этом году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Как сообщили РИА Новости в компании, в марте такая опция заработала в Новосибирской области, затем была расширена еще на ряд регионов. В РЖД отметили, что прежде чем принимать решение о масштабировании на всю сеть железных дорог, необходимо провести всесторонний анализ. Задача компании — оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий граждан, а также обратную связь от пассажиров. Доллар на сегодня 77.93, евро 88.71, юань стоит 11.47. Эфир на радио «Шансон» продолжает утреннее шоу в формате 2D. Оставайтесь с нами. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
3: Бывший падает сам.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Как редко я это говорю, но иногда все-таки говорю. 11 часов 7 минут. Столица, дорогие друзья, с вами... просто, наверное, шоу в формате 2D. Уже как-то утренним не будем называться.
3: Ну, почему будет? Ты сам, когда писал гимн утреннего шоу, будет утро добрым, будет добрым день. Так да, что, понимаешь, одно вытекает из другого. Кстати, сегодня именины у Глеба. Ты сына поздравил?
2: Еще нет, я только что об этом узнал.
3: У Глеба,
2: спасибо.
3: Андрея, Инны, Дмитрия и Николая. Так что и Ивана еще. Всех поздравляем. А еще сегодня, знаешь, Мефодий Перепелятник.
2: Ой, на Мефодия на Перепелятника. Хорошо.
3: Открыла календарь Едвиги Карловны. Значит, смотри, в этот день нужно подкармливать бездомных животных. Это должно привлечь в дом достаток.
2: Это хорошо.
3: Кроме того, время нужно провести с близкими. Пятница идеально для этого подходит. Также считается, что вот в этот Перепелятников день можно готовить блюда из перепелиного мяса, потому что охотники раньше возвращались с добычи, из нее готовили угощение. Также, Артем, не вздумай сегодня убивать пауков или разрушать паутину. Пойдешь вот в лес гулять с собакой?
2: Не пойду.
3: Паутину не трогай. Вот, потому что, оказывается, паук – это символ трудолюбия и благосостояния. Поэтому
2: ой, спасибо тебе, Генриетта Карловна, или как там тебя зовут? Едвига?
3: Это я Генриетта.
2: Да ладно, все, шучу, конечно. Едвига Карловна,
3: я
2: мы говорим огромное спасибо.
3: Я рассказываю о Германии.
2: Так, жители Подмосковья могут получить выплату за долгое нахождение в браке, Марин. 50 лет совместной жизни выплачивают 5000 рублей. Да. Если в браке
3: здорово,
2: вы 55 лет, то 6000 рублей. На 1000 больше. Так, нет, если
3: слушай,
2: 60
3: любое...
2: лет, 7000 рублей. То есть за 5 лет со своей женой вы получаете 1000 рублей. 200 рублей в год. Понимаешь, нормально.
3: Стоит ли это терпеть?
2: Конечно. За такие деньги, да. 65 лет, 8000 рублей. 70 лет и более, 9000 рублей.
3: Каждый месяц или это единовременная история?
2: Одному из супругов и не зависит от уровня дохода семьи. Выплата назначается одному из супругов. Ну, видимо,
3: раз
2: в 5 лет. Да.
3: А, ну нормально. А, ты знаешь, что нам написал наш постоянный слушатель Андрей Анатольевич Миллер из Миндена?
2: Так, что
3: что
2: ты...
3: в Германии за моргание фарами в противоположную сторону и предупреждение о радарах полиция выписывает штраф 10 евро.
2: 10 евро, я за 10 евро
3: Андрес,
2: готов.
3: А мы вам давно говорим, переезжайте в эту Германию, до добра вас не доведет. Это что за закон такие?
2: У нас бесплатно можно моргать, нормально.
3: Так, давайте, не надо сейчас принимать это за пример. Тут продолжают нам писать истории, но нет, истории у нас сегодня заканчиваются, а новости есть. За 200 баллов по ЕГЭ по двум предметам выпускникам дадут красивый номер телефона. Министерство просвещения сообщило, что в 2026 году успешные выпускники смогут получить номер телефона с комбинациями 3 пятерочки.
2: Ой,
3: номерок блатной 3 пятерочки.
2: Так, европейцам приходится драться за кондиционеры и за аномальные жары. В магазинах Франции заканчиваются запасы даже вентиляторов. Я уж не говорю про системы климат-контроля.
3: А мы можем как-то продавать свои? У нас не такое жаркое лето. Мы готовы открыть по

0: поставки бэушных вентиляторов.
1: Люди создают очереди с раннего утра, а в некоторых городах случались. Я, кстати, видел это, да, действительно, в новостях
0: драки показывают. Драки за вентилятор?
1: Да, драки между местными жителями за последние...
0: Борьба крестьян за драный полушубок.
1: За последние вентиляторы, Марин. Жители европейских стран жалуются, что власти находят деньги на всякое непонятное оружие, но не могут закупить кондиционеры для народа. Ну, а как вы хотели? Вот они, власти, они такие европейские. Тем временем Европа ожидает новое. Хорошее было сейчас, да? Дополнение.
0: Жаль, так, что нас там не слушают.
1: Нас там слушают, да? Но не понимают. Кроме Андреса и еще нескольких человек. Вот, Европа, короче, ожидает новая волна жары до 38 градусов уже к концу этой недели. А у нас в Москве к концу этой недели, наоборот, ожидается ослабление жары и осадки.
0: У нас сейчас рубрика «Почему у нас лучше, чем в Европе?» А в этот час, когда мы с 11 до 12, так надо новую отбивку записать. А что значит, Артем, Роналду избавился от проклятия на чемпионате мира?
1: Было у него проклятие, не мог он забить в матчах плей-офф, а теперь вот забил с пенальти.
0: Потому что сегодня Мефодий перепелятник просто.
1: А Роналду знал, что на Мефодия перепелятника он гол забьет. Вот оно и случилось, да. Ну хорошо, хоть дали ему возможность пробить пенальти. Продолжаем, дорогие друзья, утреннее шоу в формате 2D. И скоро вам объявим нашу чечеточку. Угу. Сейчас подберем какую-нибудь новость. Либо про Роналду, либо про...
0: Мефодия перепелятника.
1: Либо про жару.
0: Третьего не дано.
1: Или вентилятор.

0: было клево той весной.
1: С нами просыпаются города России.
2: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Ну что, пора бацать, Марин, как ты? Ну, я сейчас про чечеточку, а не про что-то другое.
1: Давай бацать, конечно. Тем более, есть такая веселая новость, очень душевная, милая. Одинокий московский пенсионер решил найти любовь с помощью простой таблички у метро Ховрина.
0: Так, что за табличка?
1: Жениху 60 лет.
0: 67, я бы даже сказал.
1: 67, да. Ну, слушай, это плюс-минус.
0: Ну, это да. Ну, хотя в этом возрасте год за два идет.
1: Избранницу он себе хочет до 70 лет.
0: Так,
1: есть у него, конечно, требования. У претендентки не должно быть лишнего веса и множество внуков.
0: Так, а вот множество внуков. А, два внука – это множество? Вот,
1: ну да.
0: Два уже множество?
1: А я не знаю, надо у пенсионера спросить. Давай ему сейчас позвоним.
0: Давай это мы тебя отправим к метро Ховрина и просто пообщаемся.
1: А ему только нужна его возраст?
0: До 70 ты подходишь, да, тебе есть.
1: А у него квартира у метро Ховрина?
0: Вот и все это задашь, все интересующие вопросы. И самое главное, у тебя нет внуков, Марин. Пока еще ни множество и
1: ни сколько. Смотри, ну он пишет с ошибками, меня очень смущает.
0: Ну ничего страшного, Марин.
1: Ну потому что одинокий пенсионер из Москвы, 67 лет, познакомиться. А вообще-то что сделает, что...
0: Познакомиться надо, да, познакомиться.
1: Да, женщины до 70, ну я подхожу. А вот без лишнего веса, тут вопросики, конечно.
0: У тебя пограничный вес.
1: Хоть и без внуков, но с весом как бы.
0: Марин, ну тут видишь...
1: А еще ему надо писать смс. То есть он, видишь, его даже в Максе нет. Что это за пенсионер такой?
0: Потому что...
1: Может, он иностранец?
0: Да, поэтому познакомиться, да, это точно. Ладно, все, давайте посерьезнее. Марин, возьми себя в руки, пожалуйста. Нам надо перейти к чечетке. Да, чтобы ее запустить, вот чтобы, как ты выражаешься, запустить ее, нам нужно дать первую строчку.
1: Ну так не тяни, кота.
0: Первая строчка. Дед повесил объявление.
1: Вот и все, стихотворение.
0: Вот давайте без этого. Вот это продолжение уже не использовать. Короче, смотрите, дед повесил объявление, первую строчку мы не рифмуем. Рифмуем вторую и четвертую, тогда будет веселее, смешнее.
1: Вторую
0: и
1: четвертую мы вам не даем, вы их должны сами придумать.
0: И самое главное, объявление может быть любое, то есть не обязательно связываться с новостью и привязываться к свадьбе, к невесте, там, к бабке, которая тоже хочет замуж за этого деда и так далее.
1: И метро Ховрина, и
0: любое
1: ошибки,
0: объявление,
1: вообще...
0: дед повесил любое объявление, там, не знаю, продам лошадь, пожалуйста. Вы фантазируете, как хотите.
1: Куплю поросенка.
0: От вас требуется главное, чтобы было смешно. Смешно, не пошло, оригинально.
1: Безалкогольно,
0: весело,
1: желательно.
0: Чтобы Егорыч и Семеновна это пропели и в идеале выбрали вообще победителя, который получит приз. Все, начинаем сочинять.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Верховный суд России снова встал на сторону покупателей. На этот раз суд уличил Федеральную таможенную службу в неоднократно допущенных ошибках при расчетах таможенных платежей за ввозимые автомобили для личного пользования. Обычно это грозит покупателю доначислениями таможенных платежей, и суммы там могут быть нешуточными. Так, гражданин приобрел себе подержанный BMW X6 2020 года выпуска за 57 тысяч долларов. Предоставил все необходимые документы, растаможил автомобиль и благополучно начал его эксплуатировать. Чуть позже таможенная служба на основании недостоверной информации с иностранных интернет-сайтов предположила, что такая машина может стоить втрое дороже и доначислила гражданину дополнительные таможенные платежи. Как отмечает Верховный суд, в этом случае таможенная служба не учла, что приведенная ей в сравнении цена не является окончательной. Кроме того, ФТС сравнили цены на модели разных годов выпуска. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что корректировка таможенной стоимости является необоснованной и неправомерной. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Итак, друзья, это «Чечёночка» на радио «Шансон». Давайте пора поем то, что вы сочинили. Первая порция уже готова, да, Марин?
1: Угу.
0: Все готово. Егорыч Семеновна здесь.
1: Все тут.
0: Заходите тогда, ребята. Давайте,
1: поехали. Они уже зашли.
0: Давайте тогда, ребят. Раз уж вы зашли, то и вам, как говорится, чечетки во рты.
1: Дед повесил объявление. Хочу баночку с вареньем. А еще хочу пельмешек, чебуречков и орешек. Это от Ларисы.
0: Кто-то, видимо, сегодня не позавтракал.
1: Или
0: я смотрю,
1: не пообедал,
0: да?
1: Уже.
0: Да. Так. А дед повесил объявление. Познакомиться хочу. Чтоб без внуков, но с вареньем. А очень сладкое люблю. От Олега из Казани.
1: Хорошо,
0: это мило, да. Это прям заявка
1: так,
0: на победу.
1: От Олеси Боровковой. Давай. Дед повесил объявление. Помогите на бензин. И народ насыпал денег на комплект шикарных шин.
0: Ох, Олеся, ваши бы фантазии, да, в действительность превратить.
1: Да, на заправке.
0: Было бы хорошо. Дед повесил объявление, дачу захотел продать, а взамен купить именье олигарх не дать не взять. Это Андрея.
1: Дед повесил объявление, хочет бабку он найти на концерт, чтоб шансона было с кем ему пойти. Опа, опа, это от Наташи.
0: Ну, можно и на концертах знакомиться, кстати, почему бы и нет. А дед повесил объявление, ягод много я набрал, приходите, угощу и даже в жены приглащу.
1: Это от Натальи.
0: Так, ладно, еще почитаем ваше сообщение чуть попозже. Дорогие друзья, сделаем небольшую паузу, а вы продолжайте сочинять. Дед повесил объявление.
1: Давайте
2: на радио «Шансон». Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрый день.
8: Утреннее шоу в формате 2D.
9: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 28 градусов, местами возможен небольшой дождь. Вечером плюс 25 и малооблачно, а ночью плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: столице полдень. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Ленинградский вокзал полностью интегрирован в единую систему московского транспорта. Как сообщает столичный Дептранс, вокзал стал продолжением привычной городской среды. Замэр столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов отметил, что такие решения помогают сделать путь пассажира бесшовным и предсказуемым. На Ленинградском вокзале работает центр обеспечения мобильности пассажиров. Действует единый стандарт работы с забытыми вещами. Появились узнаваемое аудиоинформирование, привычная навигация, информационные материалы и дизайн-код, а также информационная стойка с сотрудниками Московского транспорта и туристического центра «Москва». Перебои с бензином привели к сокращению рынка внутреннего туризма. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований, а туроператоры – сокращение продаж пакетных предложений. Как пишет «Известия», это связано с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуации на топливном рынке. По данным Российского союза туриндустрии, 50% летних поездок россияне совершают на личных автомобилях, но сейчас путешественники чаще отказываются от дальних маршрутов в пользу коротких поездок и локального туризма. Аналитики АТОР называют снижение продаж в июле самым сильным спадом. Прошедшая ночь стала самой теплой в Москве. С начала лета температурные показатели не опускались ниже 19,1 градуса. Как рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, эти значения, зафиксированные на метеостанции на ВДНХ, превысили норму почти на 5 градусов. При этом синоптик отметила, что нельзя назвать эту ночь тропической, так как в тропиках ночная температура воздуха превышает 23 градуса. По прогнозам, теплые ночи сохранятся в Москве до конца текущей недели. Однако уже в начале следующей в мегаполис придет похолодание в темное время суток. В понедельник столбики термометров опустятся до 11-16 градусов. Днем ожидается плюс 24. Эфир на радио «Шансон» продолжает утреннее шоу в формате 2D. Оставайтесь с нами. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем.

0: Добрый сон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Правительство России до конца года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3. Ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Допускается выпускать в обращение на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг на килограмм. Для дизтоплива постановлением установлен предельный уровень серы в 350 мг на килограмм. Минэнерго обязана мониторить ситуацию, в том числе ежеквартально докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива. Общее число прерываний беременности в России в минувшем году сократилось на 5%, сообщает Минздрав. В Нижегородской области показатели выше, снижение на 6%. Наш регион на 17-м месте в стране по числу абортов. Власти уже несколько лет ведут систематическую работу по сокращению числа таких случаев. Женщине, которая обратилась с намерением прервать беременность, предлагают поговорить с психологом, иногда с юристом. В России формируется новая профессия, связанная с развитием искусственного интеллекта. Компании начали открывать вакансии руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях, а число таких предложений уже превысило сотню. Основная задача специалистов – повысить присутствие брендов в ответах сервисов искусственного интеллекта и чат-ботов. Для этого они работают над структурой контента, его цитируемостью и упоминаемостью на авторитетных площадках, а также адаптируют материалы для алгоритмов искусственного интеллекта.

0: А жилплощадь у претендентки должна быть? Или
1: он
0: есть?
1: Про это не уточняет.
0: Вот, значит, есть куда переехать, понимаешь? Значит, дедуля
1: для
0: уже...
1: Для встреч, извините, на его территории, ты думаешь?
0: Я думаю, там не для встреч, а для...
1: Прощаний?
0: Рано, рано.
1: Я просто не понимаю, если не для встреч, то для чего давать объявление?
0: Для жизни, Марин. Для вот какой-то серьезных отношений. Что значит для встреч?
1: Вместе ходить за пензией.
0: Марин, для встреч.
1: И курса активного долголетия. В общем, мы решили...
0: А за пенсией не надо никуда ходить. Она на карточку приходит.
1: А можно же, как будто ты не хочешь на карту, а хочешь ходить. Куда?
0: Ходить? Ну, если ты хочешь ходить, ходи. Общем, если нас... хочешь ходить,
1: иди.
0: Ходи! Так, ладно.
1: Дед повесил, вы видите, мы уже с ума сходим, потому что мы тут в 6 утра. Дед повесил объявление, это первая строчка нашего творения. И вы должны продолжить как-то весело, оригинально, шутливо.
0: Но
1: мы
0: был,
1: как бы должны
0: были,
1: подводить итоги.
0: Были веселые сообщения,
1: ну, скажи
0: честно.
1: Сказать?
0: Ну, давай.
1: Тебе бы не понравилось.
0: Давай, посмотрим. Все-таки вот посмотрим сейчас. Все-таки посмотрим. Давай. Ну, давай.
1: И дед повесил объявление. Ищет бабку для утех. Даже куры, даже утки деда подняли на смех. Опа, опа.
0: Ничего себе.
1: Это от Наташи.
0: Хорошо. Дед повесил объявление, хочу баночку с вареньем, а еще хочу перед... Это было же? Было. Так, хорошо. Было. Давай, того, чего
1: может,
0: не было.
1: Давай.
0: Давай.
1: Дед повесил объявление, что-то дед продает, а Артему все не то, не рассмешили мы его. Вот так вот.
0: А почему здесь Артем-то здесь?
1: Ну, ты же всегда говоришь,
0: а ты как будто говоришь, ой, как было смешно. А дед повесил объявление, продает запасы, он сало, самогон, варенье, Подмосковье, он барон. Барон, это какая-то кличка собачья, нет? Давай.
1: Дед повесил объявление, прилепил его на скотч, так жену ему хотелось, что терпеть уже не вмочь. Что он на скотч прилепил?
0: Что-то он прилепил на скотч. Наверное, то, что он тер 30 лет. Вот, смотри, следующая частушка. Дед повесил объявление, как он стал он жить один. 30 лет, все тер он лампу, будто в сказке Аладдин. Лампу и на скотч потом
1: принес. Или это другая сказка? Дед повесил объявление о наборе в МВД. Старый хочет на дороге женщину свою найти. Ритма затери, ритма.
0: Слушай, ну хорош, наверное, нет? Есть победитель?
1: Я не знаю. Кого ты считаешь сегодня достойным?
0: Ой, все достойные, все уважаемые люди, понимаешь?
1: А вот мне понравилось, честно говоря, от Андрея из Сыктывкара, то, что мы в прошлом...
0: От Андрея из Сыктывкара?
1: Дед повесил объявление, дачу захотел продать, а взамен купить имение, олигарх не дать.
0: Нет.
1: Ну выбирай тогда, давай.
0: Мне понравилось, знаешь что?
1: Ну про Аладдин тебе понравилось, наверное, да?
0: Нет, сейчас скажу. Познакомиться хочу. Очень сладкое люблю.
1: Артем выбирает, он такой, на самом деле, придирчивый.
0: Слушайте, я сейчас повыбираю. Давай, не давите на меня, дайте мне несколько минут собраться с мыслями.
1: Не трогаем. Дорогие друзья, вы пока заходите на сайт Радио Шансон, на новый красивый сайт и регистрируйтесь в акции «Счастливая каюта». И, может быть, именно вы совершенно бесплатно отправитесь в путешествие на круизном лайнере «Астория Гранде». Акция «Счастливая каюта», возрастное ограничение 18+. А мы уже скоро кому-то из эфира позвоним.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Это «Счастливая каюта» на радио «Шансон», дорогие друзья. Игра для тех, кто зарегистрировался на нашем обновленном сайте radioshanson.ru. Вам должно быть 18 лет, у вас должен быть загранпаспорт. И тогда вы можете зарегистрироваться и ждать нашего звонка. Мы звоним, задаем вам три вопроса, отвечаете правильно за 60 секунд, становитесь финалистом. А финал у нас пройдет, гранд-финал, 14 августа.
2: А знаешь, сколько человек зарегистрировались? Вот мы уже третью неделю играем.
1: Так.
2: Как ты думаешь, сколько человек прошли регистрацию?
1: Больше, чем 500 тысяч.
2: 517, вот, если быть точнее.
1: Вот, видишь, я прям почти угадываю.
2: Слушай, ну у тебя прослушиваний больше.
1: Все, да. У меня и прослушиваний явно больше. Так, дорогие друзья, Александр у нас, по-моему, появляется в эфире. Здравствуйте, Александр.
3: Так точно, он самый.
1: Здравствуйте, Александр. Итак, смотрите, Александр, ну вы наш постоянный радиослушатель. Правила наверняка знаете. 60 секунд. Ошибиться можно, но если...
2: Но не нужно.
1: Нет, ошибиться можно, но если в течение 60 секунд измените вариант на правильный, то мы засчитаем его. Но главное успеть. Итак, 60 секунд. Три вопроса. Поехали.
4: Время пошло.
1: Как называется известная песня Александра Новикова? «Золотая вобла», «Золотая рыба» или «Золотые купола»?
3: Интересно. «Золотые купола» давайте.
1: «Золотые купола», Александр Новиков, да? Хорошо, следующий.
2: Хорошая песня. Слово так. «Сарай» в переводе с турецкого — это дворец, общежитие или халупа?
3: Я думаю, «сарай».
2: Так слово «сарай» как перевод?
3: Дворец.
2: Дворец.
1: Что означает выражение «чита-гврита» из известной песни? «Мимино», фильм «Мимино». «Птичка невеличка».
3: «Птичка невеличка».
1: Мы, так, тогда я
2: была...
1: «Мышка-нарушка»,
2: «Лягушка-квакушка». Вам так, не нравится вариант?
1: Не нравится. Тогда давайте подумаем над первым вопросом. Известная песня Александра Новикова. Как же она все-таки называется?
2: Напойте нам ее.
1: «Золотая вобла», «Золотая рыба» или «Золотые купола»?
2: Ведь купола...
3: Ну, давайте рыбу тогда.
1: Рыба?
3: Да.
4: Ваше время истекло.
1: Ну что, он успел сказать слово «рыба».
2: А да? Может, еще и песню нам споет, не?
1: Ну,
2: нет шансов?
1: Вряд ли. Александр, споете песню «Золотая рыба» Александра Новикова?
3: На голосе нет, я плохо, я и пою.
1: Понятно.
2: Начинается.
1: Ну, ладно. В любом случае, вы ответили правильно, да.
2: С горем пополам вытянули.
1: Потому что успел изменить свой вариант за 60 секунд. Да, действительно, «Золотая рыба», городская песня у Александра Новикова, «Сарай» — это дворец в переводе с турецкого, ну и «Чита гврита», «Птичка невеличка» из фильма «Мимино».
2: Может, тогда ты напоешь песню потом?
1: Какую?
2: Про «Золотую рыбу».
1: «Золотая рыба», «Городская».
2: Золотая же она, не городская.
1: Золотая, да, да, городская, да. Так, все, короче... Молодец,
2: а
1: Александр.
2: А в фонтане рыбу купает Александр Новиков? Я ее в фонтане искупаю, это другая
1: это
2: песня?
1: Это другая песня, это девочку в фонтане он искупает. Когда мне было 20 лет, называется песня. Так, ладно, Александр, трубочку не кладем, расскажем, где вы, как вы получите секретный код от каюты. Ждем вас 14 августа, будьте готовы.
2: Регистрируйтесь, возрастное ограничение 18+, выиграть может каждый.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: торговом центре «Атолл».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Какие новости?
3: Такие новости на пасашок.
4: Ой, как хорошо. На пасашок это всегда здорово. Кстати, на пасашок, имейте в виду, сегодня вечером, 3 июля, в пятницу, в «Живой струне» будет Игорь Слуцкий. Давно его не были. И вот праздник у Ксении Стриж появится. Автор множества всенародно любимых хитов, лауреат премии «Шансон года». Так что в 20:00 по московскому времени живой концерт. Обязательно присоединяйтесь.
5: Так, в Китае, Марин, создали лазер, который убивает 30 комаров в секунду. Ну, как тебе такое,
4: Илон Маск? Мне нужно это.
5: Стартап на такие цели собрал аж 3 миллиона долларов.
4: Это нужен какой-то отдельный человек, который целится в каждого комара?
5: Разработчики обещают, что это будет установка, Марин, прежде всего, которая будет работать в радиусе 3 метров и не будет оставлять шансов насекомым. Машина для тотального уничтожения москитов уже привлекла кучу инвесторов.
4: Лазер?
5: Нет у меня подробностей. Лазер.
4: А если лазер. Этот лазер заденет меня? Или людей, у кого татуировки?
5: Этот лазер никого не заденет. Это будет абсолютно безобидный для человека лазер. Почему я сейчас отвечаю как китайский ученый? Откуда я знаю, заденет он, не заденет?
4: Ты как искусственный интеллект, который такой немножко задумался и какую-то пургу несет с уверенным голосом.
5: Это я.
4: Так работают умные колонки. И Артем Демин. Только ты умные колонки.
5: И в очередной раз я тебе говорю, что умные колонки — это не искусственный интеллект.
4: Комаров должны есть жабы.
5: Да.
4: А не убивать их лазером. Или какие-нибудь птички. Ну, иначе может нарушиться вся вот эта экосистема. Ну, хотя нас, наверное, не волнует же китайская экосистема.
5: Я бы уже давно хотел бы, чтобы нарушилась какая-то экосистема.
4: Сейчас спрашивают, чечетки кто-то победил? Нет, никого. Артем сказал, нет, никаких.
5: Смотрите, я хочу, чтобы появилась экосистема, в которой бы не было комаров, не было бы мух, не было бы каких-то ос.
4: Что у нас сейчас? Послание к
5: клещей.
4: Мировому разуму?
5: Да.
4: Ты решил свои желания?
5: У меня послание исключительно китайским ученым. Создайте еще один лазер, пожалуйста.
4: Нет, Николай, какие-то рыцари-джедаи вот это вот. Да, не верю я, что лазером можно бороться с комарами.
5: А то, что борщевик может нападать на человека, ты веришь?
4: А это я тоже немножко прибалдела от такой новости. В Москве. Да. Вот смотрите, заголовок изданий новостных. В Москве борщевик напал на мужчину.
5: Все. Можно было бы ставить точку.
4: Когда
5: нет,
4: тот пытался без защитной одежды вырвать растение. Ключевой момент. Мужчина напал на борщевик, как бы.
5: Да, во-первых, изначально борщевик защищался. Б. Мужчина, зачем ты голый и без защитной одежды пытаешься бороться?
4: Посмотрите в интернете, как выглядит борщевик. И никогда не подходите к этому растению без защитной одежды.
5: Конечно.
4: Обходите его стороной. Предупредите об этом детей, потому что ядовитый сок вызывает волдыри, ужасные ожоги болезненные. И, конечно, мужчину отправили в институт Склифосовского, вылечили и выписали домой, но это очень долго заживает. Была у нас одна знакомая, которая проводила на себе такого рода эксперименты. Ничего хорошего, кроме огромного количества просмотров в соцсетях, как бы это не вызвало. Так что давайте не повторяйте чужих ошибок.
5: В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате. Это ежемесячная выплата. Ежемесячная, Марин. Для бабушек и дедушек, которые сидят с ребенком до 3 лет. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Парламентарии говорят, что для получения выплаты мать или отец вообще не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок находится на полном гособеспечении. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную социум. Ну, чем вот просто сидят бесплатно бабушка с дедушкой, да?
4: Я так понимаю, что это имеется в виду, что отпуск по уходу за ребенком может взять еще и бабушка с дедушкой. Или просто это будет выплата ежемесячная?
5: Это будет ежемесячная выплата, да. Это будет
4: зарплата. А как она будет рассчитываться? Как по пенсии?
5: По минимальному размеру, минимальный размер оплаты труда по региону, Марин, а не по пенсии.
4: Это удобно.
5: Вот, это удобно. И, может быть,
4: главное, чтобы здоровье бабушка и дедушка это позволяло, потому что все-таки, ты знаешь, знаешь, приглядывать за трехлетками — это сложно.
5: Не оставляют детей с бабушкой и дедушкой, если у них нет здоровья. Ну, так повелось на Руси. Только здоровые бабушки и дедушки проходят этот отбор. Все, дорогие
4: пришло
5: друзья.
4: Время прощаться?
5: Да.
4: То есть, как бы нам не хватает даже 6 часов?
5: Да.
4: Мы вернемся в понедельник.
5: Марина Дымова.
4: И Артем Демин.
5: Пока. Счастливо. 10 минут.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 28 градусов, местами возможен небольшой дождь. Вечером плюс 25 и малооблачно, а ночью плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
6: Бриллианты – дар любви. Большие бриллианты – дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. «Бархатный шансон». История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

13 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство утвердило порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах. Как сообщает ТАСС, нововведение устанавливают единый механизм проверки информации. До ее публикации операторы маркетплейсов будут обязаны убедиться в достоверности сведений. В первую очередь проверка затронет категории товаров, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье людей. Для анализа онлайн-площадки будут использовать данные из 12 государственных информационных систем и реестров. Проверка должна проводиться в течение 3 рабочих дней после получения от продавца необходимой информации. Если полученные сведения подтверждаются, то карточка товара будет опубликована. Высокоскоростную магистраль Москва-Петербург строят 28 тысяч рабочих и 10 тысяч машин. Основные работы развернуты на тестовом участке Крюково-Новая Тверь. Ход реализации масштабного проекта обсуждался на правительственном совещании под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, после завершения укладки путей этот отрезок превратится в полигон, где специалисты начнут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда. Его сборка ведется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. А в создании комплектующих участвуют более 150 предприятий из 36 регионов страны. Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольное вино. Оно стало одной из самых быстро растущих категорий среди напитков. Спрос вырос более чем в 8 раз по сравнению с прошлым летом. По информации портала Москва-24, также рост среди сезонных товаров показали замороженные десерты. Спрос в этой категории увеличился на 58% год к году. Основным драйвером остаются замороженные ягоды в шоколаде, в частности малина, жимолость и голубика. Безалкогольное пиво покупатели стали выбирать на 62% чаще, чем прошлым летом. Также потребители активнее ищут замену традиционной газировки. Например, на 84% выросли продажи крафтовых лимонадов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Нет, светло, но предлагаю поменять будущее время на настоящее. Пятница на календаре, и нет ни одного повода для грусти. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Желаю вам отличного настроя, лояльности от начальства и чудесного вечера в кругу друзей. Радио Шансон поддержит вам и вас при любом сценарии. Помните об этом, а еще помните, что музыки много, а шансон один.
1: На перрон полный семечек.

традиционно 14 ноября она выйдет на сцену Life Arena. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября, напоминаю, в Life Arena. Самые доступные билеты – это на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляю» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение, учтите, это 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

мертвого тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

каждого на работе есть такой коллега, который ушел в отпуск, а отдыхают остальные сотрудники. Лето на радио «Шансон».

Определить свою цель – это как найти полярную звезду. Она станет для вас ориентиром, если вы ненароком собьетесь с пути. Радио «Шансон» – это тоже ориентир, и его надо придерживаться ради отличного настроения. Сегодня отмечается чудесный праздник под названием «День комплиментов отражению». Позитивный праздник, который призывает перестать критиковать себя перед зеркалом. В этот день стоит взглянуть на свое отражение и сказать себе что-то очень даже хорошее. Но можно выйти из-за рамки предложенного и порадовать комплиментов своих близких и друзей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: В молодости мы живем, чтобы любить, а в зрелом возрасте мы любим, чтобы жить. Самое время пожелать вам, чтобы сегодня было минимум усталости и максимум удовольствия. Ну и отличных выходных вам. И совсем не важно, какие они будут, активные или ленивые.
1: Дом — это там, где свет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается преимущественно ясное небо и плюс 25 градусов. Ночью плюс 17 и малооблачно. Завтра утром синоптики обещают облачное небо и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У меня

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ипотечную выплату для многодетных семей предложили расширить. Речь о сумме 450 тысяч рублей, которые сейчас родители могут получить на оплату кредита при рождении третьего ребенка. В Совете Федерации считают, что такую возможность стоит рассмотреть и для семей, где рождается четвертый и каждый последующий малыш. Об этом пишет парламентская газета. Отмечается, что инициатива вошла в рекомендации при подготовке федерального бюджета на 2027-2029 годы. Окончательное решение по предложению примет правительство. Треть россиян справляются со стрессом усилием воли. При этом 27% опрошенных считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику. В то же время 3% справляются со стрессом только с помощью психотерапевта. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что 37% респондентов чаще сталкиваются только с плохим стрессом, столько же делят его на вредный и хороший. При этом 26% видят в стрессе двигатель личного прогресса. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов, ясно. Возможен ночью небольшой дождь. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Анатолий Днепров и Тата Симонян на радио «Шансон» с песней «Армения». Есть у меня ответ на вопрос, чем близка Армения для Анатолия Днепрова. Вернувшись в СССР после продолжительного проживания в США, Анатолий Днепров испытывал проблемы с сердцем. Ну и вот в качестве места санаторного лечения он избрал курортный город в Армении, да. И восхитившись природой и восстановив силы, музыкант решил отблагодарить их песней. Мне же хочется вас поблагодарить, что вы сделали радио «Шансон» частью этого замечательного дня. Вашего дня. С вами в студии Ольга Шатрова. Здравствуйте.
1: Я письмо ей послал с фотографией. Чубчик свой расчесал на пробор. Прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила:

красота. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях

встречаемся с какими-то испытаниями или с кем-то на своем пути лишь за тем, чтобы споткнуться, как о камень на дороге. Плохо ли это? Ну, конечно, нет. Мы включаемся просто смотреть под ноги. От житейской мудрости к эмоциям далее. Таисия Повалий с песней «Ты в глаза мне посмотри».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

А я спешу вас порадовать. Каждый шаг нас приближает к программе «По заявкам» на радио «Шансон». И все ради того, чтобы стряхнуть с себя трудовые будни, ну и настроиться на выходные. Уже сейчас можно подумать над красивыми сообщениями, которые смогут украсить день близкого. Ну и программа «По заявкам» только для вас. Обращайтесь в эфирный чат радио «Шансон». Уже сейчас. Уже не просто можно, а нужно.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Летнее настроение нам подарил новинка от Ярослава Сумишевского. Надеюсь, что эта песня не оставила вас равнодушной, как и самого исполнителя при первом ее прослушивании. Сейчас нам предстоит узнать о судьбоносной встрече в подземке. Ну а до конца часа еще успеем послушать Татьяну, Зайнаб Махай.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается преимущественно ясное небо и плюс 25 градусов. Ночью плюс 17 и малооблачно. Завтра утром синоптики обещают облачное небо и плюс 22 градуса на термометре.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Сегодня Госавтоинспекция России исполняется 90 лет. Как напоминает «Известия», 3 июля 1936 года Совнарком СССР утвердил положение о создании ведомства. За это время менялись названия организации, но главная ее задача оставалась неизменной – обеспечение безопасности на дорогах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении отметил, что эта работа требует мужества, выдержки и высокого профессионализма. Сейчас в ГАИ служат почти 80 тысяч человек. Большинство из них работают в дорожно-патрульной службе. Скорость электросамокатов предложили ограничить до пешеходной. На тротуарах она должна составлять 5-6 км в час. Об этом заявила первая зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет ТАСС. По ее словам, в местах, где отсутствует возможность движения средств индивидуальной мобильности иначе как по тротуару, скорость должна быть сопоставима с пешеходной. Добавлю, ранее аналитики выяснили, что более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Самым частым проступком стал проезд на СИМ по пешеходному переходу без спешивания. Тем временем прокуратура Московской области встала на защиту электросамокатов. Как пишет «Коммерсант», надзорный орган не согласен с введенными ограничениями на их прокат в ряде городов Подмосковья. В их числе Лобня, Раменская, Люберцы и Котельники. В прокуратуре отметили, что у местных властей нет права устанавливать подобные запреты, и данная практика противоречит действующему законодательству. Отмечается, что участники рынка кикшеринга поддержали такую позицию, при этом администрации указанных городов пока не отменили ограничения, однако пообещали обсудить ситуацию с операторами проката. Курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, юань стоит 11 рублей 47 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон программа «По вашим заявкам».
2: Ну, наконец-то, дождались. Не знаю, как вы, но я, например, уже обратный отсчет даже установила для себя. Считала минутки для программы только для вас на Радио Шансон. Дневной выпуск. Пятница на календаре. Это же, конечно, праздник для нас. Но давайте еще и пробежимся по официальным поводам. День образования Республики Алтай сегодня отмечается. День Республики Хакасия. День независимости Республики Беларусь. И День ГАИ в России. Ну и, конечно, ну как мы можем обойти этот замечательный праздник. С Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения, всех причастных. Вы стражи порядка на дорогах. Наша надежная защита и гарантия безопасности. Ваш труд требует не только профессионализма и ответственности, но и смелости, внимательности, а также чуткости. Вы ежедневно стоите на страже жизни и здоровья всех-всех-всех участников дорожного движения. Спасибо вам за вашу неоценимую работу. Ну и вот тоже в тему привет и поздравления. Хочу поздравить сотрудников ГИБДД с праздником, в особенности моего сыночка, старшего лейтенанта Дениса Александровича. Пусть служба будет в радость, а звание и звание генерала. Мы любим тебя. Это мама Наталья из Домодедово. Программа по заявкам на радио «Шансон» +7 909 955 103 0. Обращайтесь и вы.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс»

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для... Сегодня отмечается День тайной дружбы. В этот день принято отправлять анонимные послания друзьям, ну или тем, кому выражена благодарность, но нельзя сказать об этом открыто. Праздник праздником, но если вы уж решились поучаствовать в программе по заявкам, то подписываться – это обязательное условие. Плюс 7-909-955-103-0, обращайтесь. Ну и привет полетел из Бийска. Раз день комплиментов, в первую очередь себе комплимент. Это мама троих детей, бабушка троих внуков. Ждем четвертого внука, любимая и любящая жена, ну а в целом счастливая женщина. Приветствуем Бийск, на Алтай, кто нас слушает. Здоровья вам и благополучия. Ну и, конечно же, привет мужу Павлу Реброву. Это сообщение от Елены. Сегодня пятница. Наконец-то трудовой недели настал конец. Сижу, работаю, шью очень душно, спасает вентилятор. Да, кстати, сегодня отмечается еще день кондиционера. Это Алла из Нижнего Новгорода. Спасибо вам, что вы в нашей компании. Еще раз напомню, наш контактный номер +7 909 955 103 и 0.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужные деньги мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Большая Покровская, 59/2, культура 3.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
7: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
8: Что это у тебя?
7: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
8: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
7: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
8: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
9: О, торговый дом «Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
10: Бриллиант!

0: очищают. В Золотой миле, Цуме и Веденяпина 13.
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

3 июля на календаре, и в этот день появился на свет Анатолий Эфрос, советский режиссер, сценарист, педагог. День рождения отмечает и Том Круз, актер, режиссер, продюсер и сценарист. Но наша задача — поздравить именинников, наших слушательниц, жительницу города Петровская, Татьяну Усанову. Поздравляем с днем рождения. Так, всего самого наилучшего, счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Это сообщение от Галины Болдыревой. Так, принято. С юбилеем. Ольгу Кулакову поздравляем. Да, самых теплых слов и признаний, самых близких рядом видеть. Пусть ценят тебя и берегут, любят и обнимают. 70-летием, да, ух ты, это ж прям так возраст, я бы сказала, цветением. Желаю, чтобы рядом с тобой всегда находились любящие люди, чтобы никогда не было одиноко и грустно. А за подписью это твоя Елена, вот так-то. Ну что ж, программа по заявкам продолжается. Музыкальный подарок уже звучит для именинниц. Я же напоминаю наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь через смски, либо же через портал МАКС. Не забывайте подписываться.

Программа «По вашим заявкам» на радио «Шансон». Это дневной выпуск. В студии Ольга Шатрова. Говорю всем здравствуйте, кто только-только подключился. Напомню, наш контактный номер сразу же. +7 909 955 103 0. Обращайтесь. Ну и давайте к поздравлениям. Любимого папу поздравляем с днем рождения. Желаем ему счастья, здоровья и благополучия. Мы тебя любим. А также хотим передать привет всему коллективу Гусевского хрустального завода. Это дети Ульяна, Тёма и Катя. Жаль, что мы имени папы так и не узнали, увы. Так, поздравляем с днем рождения Олега Краснова. И пусть для него прозвучит песня про рыбалку, как заядлому рыбаку. Ну что ж, присоединяемся к поздравлениям. Сергея Петровича с его днем рождения поздравляют. Желаем его здоровья, благополучия в его работе. Он работает охранником объекта. С большой любовью, его жена и друзья. Ну что ж, программа продолжается. Раз мы собрались на рыбалку, то пусть так и будет. Это Анатолий Полотно и Федя Карманов на радио «Шансон».

0: смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, вы до чего, Ваня, размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурин такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я прав, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.

0: взяла бы зин. В антракт сгонял в магазин. Что не пойдешь, ну я один, подвинь сизин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики. В джерси одет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Только для вас.
9: Продолжается программа «Только для вас» на «Радио Шансон». ГИБДД Чувашской, Чувашской Республики, с праздником! Ну и моего любимого мужа, подполковника полиции Андрея Ивановича Данилова. И трехкратное «Ура, ура, ура!» С днем ГИБДД всех причастных, а также всех ветеранов службы, в частности, сотрудников ГИБДД Орловской области, лично Александра Николаевича Фатеева, Андрея Алексеевича Мартынова, Сергея Васильевича Борисова и Юрия Матвеева. Увы, без подписи. Поздравляю любимого мужа, старшего лейтенанта 2-го ОСБ Николая Беззубенко. С днем ГАИ, желаем легкой службы, ну и звезд на погоны. Вся семья тобой гордится. С днем работника ГАИ. Поздравляю друга папы Николая из деревни Бугры Устюжинского района Вологодской области. Он работает в Санкт-Петербурге. Ольга Сертакова желает удачи, счастья, ну и, конечно же, крепкого здоровья. Ну, а для всех причастных звучит песня Дениса Майданова в качестве

Михаил Савельев, привет вам. Да, пусть день будет отличным, а все задуманное легко сбывается. Это вам желает семья Безруковых. Вадим из города Усолья, Сибирская, Иркутская область, передает привет своим родителям Софии Николаевне и Юрию Моисеевичу, любимого и самого красивого кондуктора маршрута 12 города Волжской республики Мариэл. С окончанием работы поздравляет водитель Стас.

немного времени у нас с вами в запасе. Передам, что успею. Так, привет летит подруге Оксане из города Гамбург в Германии, от Маруси из Красногорска и Алены из Ростова-на-Дону. Привет любимому мужу Сергею Мартынову от любящей супруги Оксаны из Красного Села. Я его очень сильно люблю и благодарю за все. Золотая моя Катюня, я искренне рад, что ты у меня есть. Я очень тебя люблю, очень счастлив с тобой. Это Калюня. Елену Владимировну Геранину, супруг, поздравляет с долгожданным отпуском. Вот так вот бывает. Привет для любимой Верочки летит от Александра из города Клин. Привет своим коллегам Виктории и Мире. Желает хорошей смены Даниил Евгеньевич и отличного настроения. Привет любимому мужу Алексею передает жена Нарине. Слова признания в дополнение. Очень люблю его и огромный привет коллегам и начальнику Арману. От меня лично газопламенный привет Леночке из Кирова. Она сейчас едет так, к месту отдыха. Хорошие дороги, вкусного чая в стаканах, да, под стаканниками. И спокойных соседей. Пожелания от Саньки Газореза.

0: нам по заявкам. Дневной выпуск подходит к завершению. Ждем ваших приветов уже в 21.00 по Москве. Ну а под занавес ваши приветы. Привет Валерию и Елене Щегловым. Очень вас люблю. Это мама, папа, я вас обожаю. Без подписи. Механиков, вагонников выпуска 92-го года. Поздравьте с днем вагонника. Это Владимир из Перми. Татьяна, привет, шлет всей компании. Миша, Даша, Саша. Сегодня мы наконец-то собрались в поход. И это будет просто нереально круто. Семья Куриловых прямо сейчас возвращается с замечательного отдыха. Огромный им привет. В машине, кстати, маленькая Варя. Главный пассажир. Ну что ж, все на этом. Только для вас, только для вас.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода ожидается преимущественно ясное небо и плюс 25 градусов. Ночью плюс 17 и малооблачно. Завтра утром синоптики обещают облачное небо и плюс 22 градуса на термометре.
3: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
4: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
5: Радио «Шансон».
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
8: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская», 57.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Одинцом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в апреле была зафиксирована в трех регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Согласно ее данным, больше всего в среднем получали на Чукотке почти 251 тысячу рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составил около 211 тысяч, а в Магаданской области почти 205 тысяч рублей. При этом самые высокие средние зарплаты отмечались в отраслях, связанных с добычей нефти и газа, финансовой сферой, производством табачных изделий, а также трубопроводным, воздушным и космическим транспортом. Тем временем российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями ближе к 2029 году. Об этом сообщили в Центробанке. Как пишут ведомости, сначала такой формат будут тестировать в течение 2 лет. Затем регулятор решит, станет ли он постоянным. Подчеркивается, что если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются напрямую у Банка России. При этом остальные банки участвуют только в переводах и смарт-контрактах. В Москве отреставрировали дом мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Речь об особняке Мельниковой, Емельяновой, Топлениновых. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. Небольшой деревянный дом является объектом культурного наследия регионального значения. Он расположен в Мансуровском переулке. Специалисты вернули зданию исторический облик, восстановив фасады и интерьеры, в числе которых подвал с печью из романа. Их описание почти полностью соответствует реальному облику. И заключение выпуска – официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 93 копейки, евро – 88 рублей 71 копейку, юань стоит 11 рублей 47 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 28 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: фотография – это способ чувствовать, касаться, любить. И то, что вы когда-то поймали на пленку, запечатлено навсегда. Пленка хранит память о мелочах даже тогда, когда вы все уже позабыли. Сейчас нам предстоит окунуться в воспоминания Александра Маршала. Я думаю, что это будет отличным поводом вспомнить и наши школьные годы. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.
1: Часто вспоминая о былом,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

«Ягода малина» была написана в 87 году и с тех пор надолго скрепилась в культуре. Ее часто исполняют на праздниках, и она по праву считается застольной. И вот сейчас мы ее послушали в исполнении Ирины Круг. Надеюсь, что вам оказалось близко новое прочтение.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Тренд на локализацию китайских автомобилей набирает обороты. Уже многие марки приземлились в России. Теперь же стало известно, что популярный китайский производитель Li Auto планирует начать производство своих кроссоверов в соседнем Казахстане, но максимально близко к российской границе в городе Костанай. Соответствующий пакет соглашений о стратегическом сотрудничестве был подписан 30 июня в Астане. На первом этапе предприятие будет выпускать кроссоверы второго поколения L9 и L8, которые в топовых версиях получат приставку «Livis» в названии, а также младшую модель L6. И, конечно, может сразу показаться, что это благоприятно повлияет на ценовую политику марки, ведь сейчас официальные кроссоверы «Li» у нас стоят от 8 до 12 миллионов рублей. Но нет, в компании заявили, что на данный момент слишком рано говорить о том, что этот шаг поможет оптимизировать стоимость для российского рынка, так как основное влияние на цены оказывает местное налогообложение. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +125 и... В составе Arsil Artro ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте Arsil Artro бесплатно. Звоните +125. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка.
4: Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Город.

0: Просто я устал.
1: Мы выбираем, нас выбирают, и часто это не совпадает. Ну а с другой стороны, не было бы песен, ведь только боль от пережитого и лишения побуждает авторов к творчеству. Ультиматум далее. Тамара Кутидзе прозвучит, она заявила право на собственность, и нет смысла оспаривать это решение.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. В выходные синоптики обещают переменную облачность. В субботу преимущественно пасмурно, дождь и плюс 27. В воскресенье плюс 28, облачно и также вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: «Радио Шансон».

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве, пишет Интерфакс. Сейчас идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута побережьях. Работы контролируются Роспотребнадзором. С момента начала мероприятия было очищено более 3500 километров береговой полосы, включая участки, подвергавшиеся очистке повторно. Весь объем материала, подлежащий утилизации, был обезврежен или переобразован для вторичного сырья. Напомню, в конце 2024 года Черное море было загрязнено мазутом в результате крушения нефтетанкеров. Причиной инцидента стало несоблюдение сезонных ограничений на судоходство. Тем временем Ереван стал лидером по росту спроса у российских туристов. В июле число бронирований экскурсий там увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным направлением для коротких путешествий за границу остается Стамбул. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на данные исследования. Эксперты связывают популярность этих городов с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. Отмечается, что российские туристы все чаще выбирают такие туры, чтобы сменить обстановку и познакомиться с новым местом. 58% опрошенных россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Еще 22% респондентов рассчитывают на доход в 70-100 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый ориентируется на сумму свыше 100 тысяч. Небольшие, наибольшие ожидания по доходу на пенсии высказали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово и Ростова-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Чудесная песня. Долгое время вокруг, кстати, этой песни с Болтальем Мишки велись споры. Многие были уверены, что сочинил ее Аркадий Северный. Сам Северный считал, что стихи принадлежат Барду, Юрию Кукину, ну и указывал его имя на некоторых записях. А вот Евгений Кемеровский и Евгений Росс вообще объявляют и музыку, и слова народными. В студии Ольга Шатрова. Хочу пожелать вам, чтобы этот пятничный вечер подарил вам тепло, уют. Ну а за хорошее настроение отвечает, конечно же, радио «Шансон».
1: Я помню радость и смятение, и губ твоих

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Я тоже уверена, что этот год будет самый лучший из прошлых. И вот, чтобы этот статус закрепить фактами, приглашаю вас на легендарный праздник, народную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард Часовая техника». Улица Комсомольская, 1. Улица Октябрьской революции, 43.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Только, конечно, бутылка кефира и полбатона. Оранжевое настроение нам подарила группа «Чайф». Не сомневаюсь, что солнечное настроение вам обеспечит легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Море, новые города, свежий ветер, бескрайний горизонт и настоящий отпуск вдали от повседневной суеты. Все это может стать вашей реальностью. Как стать вот частью этого музыкального праздника? Да все просто. Либо через бронирование каюты, или же испытать свою удачу в розыгрыше билетов «Счастливая каюта». Все подробности на нашем сайте. Информация для лиц старше

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

однажды. С этого слова начинаются все захватывающие истории. В следующем часе нам предстоит узнать, кто, по вашему мнению, заслужил место на пьедестале хит-парада. У вас есть еще возможность повлиять на результаты. Пишите в наш эфирный чат номер песни любимого исполнителя. Или же голосуйте на сайте radioshanson.ru. Я на этом говорю вам до свидания. С вами была Ольга Шатрова. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. В выходные синоптики обещают переменную облачность. В субботу преимущественно пасмурно, дождь и плюс 27. В воскресенье плюс 28, облачно и также вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.

0: вкусом.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. РЖД планирует уже в этом году запустить продажу билетов на электрички через национальный мессенджер «Макс». В марте такая опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на ряд регионов. Тогда компания заявляла о планах масштабировать сервис на все пригородные компании сети, но сроков не называли. РЖД подчеркнули, что с запуском опции оформления билета через национальный мессенджер сохраняются все действующие каналы продажи билетов, включая мобильные приложения, пригородные билетные кассы, терминалы самообслуживания, а также сервис оплаты по геолокации. Министерство спорта Нижегородской области и Всероссийская федерация волейбола подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие волейбола в регионе. В Минспорте отметили, что в Нижегородской области волейболом занимаются более 38 тысяч человек. Это один из самых массовых видов спорта. С 1 по 5 июля на кортах Грибного канала проходит первый в истории города этап чемпионата России по пляжному волейболу и второй Кубок мэра. Проведение соревнований федерального масштаба подчеркивает статус Нижнего Новгорода как одного из ведущих спортивных центров России. Нижегородцев предупреждают о схемах мошенничества с бензином. Одна из них – фальшивые государственные талоны на топливо. Злоумышленники звонят от имени регионального министерства транспорта или правительства и сообщают о введении особого режима распределения бензина. Жертвам предлагают активировать именной талон на 20 литров 95-го или 92-го топлива через СМС-код на фишинговом сайте. В итоге люди теряют доступ к аккаунтам в мессенджерах. Нижний Новгород оказался в первой десятке рейтинга городов с самым большим числом самокатчиков. Здесь также традиционно фигурируют Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Большинство нижегородских пользователей сервисов аренды электросамокатов относятся к категории 35-44 лет. При этом мужчин среди них в 3 раза больше, чем женщин. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: У хорошей музыки есть удивительное свойство. Она никогда не приходит одна. Следом за одной песней обязательно появляется другая, совсем не похожая, со своим характером, своим настроением и своей историей. Именно поэтому хит-парад «Шансон года» снова обещает быть интересным. У микрофона Рустем Ахметшин. Начинаем восхождение по лучшей дюжине недели. Премьеру всегда немного хочется сравнить с выходом актера на сцену. Зрители уже в зале, свет погас, а дальше все зависит только от первых минут. Именно такой момент сегодня переживает Султан Лагучев. Его новая песня «Роза черная» дебютирует в нашем хит-параде, открывая его с 12-й строчки. Любопытно, что название сначала обещает романтику, потом драму, а в итоге слушатель получает историю, в которой эмоций хватает с запасом. Хороший старт для песни, которая наверняка еще скажет свое слово. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.

0: Есть люди, которые умеют рассказывать так, что хочется дослушать даже историю про обычную поездку в магазин. Примерно таким же качеством обладает Сергей Ростов. Его «Майя, звезда Шанхая» поднимается уже на 11 место. Слушаешь эту песню и невольно начинаешь придумывать продолжение. Кто такая Майя? Почему именно звезда? И что вообще происходило в том самом Шанхае? Когда история рождает вопросы, это хороший знак.
1: Шансон номер 11.

0: эфире радио «Шансон», а 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Замечали, что некоторые песни появляются именно тогда, когда особенно нужен небольшой отпуск. Пусть всего на 3 минуты. У Стаса Михайлова как раз такая работа. Его хит «Летай» сегодня на 10-й строчке шансон-чарта. После него почему-то перестают раздражать пробки, очередь на заправку становится чуть короче, а понедельник выглядит уже не таким суровым. Проверено многими слушателями. Наукой хотя пока не доказано, но очень хочется верить.

Настоящий артист не меняет голос под моду. Наоборот, мода приходит и уходит, а голос остается. Именно поэтому Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» продолжает уверенно чувствовать себя в нашем хит-параде. Сегодня он занимает 9-е место. Это как любимая кружка дома. Можно купить десяток новых, но рука почему-то все равно тянется к той самой, проверенной временем.

Интересная закономерность. Чем сильнее хочется получить ответ, тем медленнее приходит сообщение. И нет, это сейчас не про мобильную связь. Именно поэтому песня в исполнении Алены Петровской «Сердце бьется в закрытую дверь» звучит так узнаваемо для многих. Сегодня ей достается 8-е место. Наверняка многие хотя бы однажды мысленно вели тот самый разговор, который в реальности так и не состоялся. Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
4: Что это у тебя?
3: Список покупок в «Строймаркете Корсар». А у тебя что?
4: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в «Строймаркете Корсар».
3: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
4: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
5: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Бриллиант.

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
0: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Лето заканчивается удивительно быстро, особенно если все время обещаешь себе: вот в следующие выходные обязательно отдохну. Алексей Петрухин и Анна Семенович решили не ждать идеального момента и с песней «Раздели со мной лето» добрались до 7-й позиции. После нее хочется срочно отменить пару серьезных дел, купить мороженое и хотя бы ненадолго забыть пароль от рабочего компьютера.

Любопытная вещь. Чем короче совет в отношениях, тем сложнее ему последовать. Чепик и Хола словно решили проверить это на практике. Их песня «Не люби меня» на 6-м месте нашего хит-парада. И ведь прекрасно понимаешь, что подобные просьбы редко работают так, как задумано. Человеческое сердце вообще плохо реагирует на запреты. Оно предпочитает сначала все сделать, а уже потом читать инструкцию. Шансон.

Любовь умеет выбирать самые неподходящие моменты. Она никогда не сверяется с календарем, не спрашивает разрешения и уж точно не предупреждает заранее. Поэтому песня Евгения Григорьева «Обожгла любовь», которая сегодня занимает 5-е место, звучит настолько правдиво. Кажется, главный жизненный опыт люди получают вовсе не из учебников. И статистика шансона с

бывает удивительно. Услышал песню однажды, а через неделю поймал себя на том, что напеваешь ее совершенно автоматически. Вот именно так работает Михаил Бублик. Его «Лети, лепесток» уверенно держится на четвертой строчке. Самое смешное начинается, когда пытаешься перестать ее напевать. Практика показывает, именно в этот момент припев начинает звучать в голове еще громче.

0: На радио Шансон реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник-2».

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Настоящее мастерство не нуждается в громких доказательствах. Оно просто делает свое дело. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» занимает 3-е место. В этой работе нет желания удивить любой ценой. Все построено на опыте, точности и уверенности. Именно поэтому песня уже не первую неделю остается среди фаворитов у наших слушателей.
2: Шансон номер 3.
4: «Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой».

Кажется, пора признать очевидное. Наташка давно стала самостоятельной музыкальной знаменитостью. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» сегодня поднимается на вторую строчку хит-парада. Если бы героиня этой песни существовала в социальных сетях, количество подписчиков уже давно сравнялось бы с населением небольшого города. А комментарии наверняка начинались бы словами: «Ну, наконец-то мы дождались нового поста». Шансон.

0: Султан Лагучев с премьерой «Роза черная» начинает сегодняшний маршрут с 12 места. Цветок необычный. Посмотрим, насколько высоко он сможет вырасти в нашем чарте.
1: Послушай, моя звезда шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: На 11 строчке Сергей Ростов познакомил нас с Майей, звездой Шанхая. Теперь остается только дождаться продолжения этой истории.
1: Летай, летай.
0: Стас Михайлов на 10-м месте снова предлагает «Летай». Главное не пытаться повторить это по дороге на работу. Девятую позицию занимает Владимир Штамиров с песней «Купола колокола». Есть все-таки голоса, которые узнаются быстрее, чем включается радио. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» остановилась на 8-й строчке. Очень надеемся, что к следующему выпуску дверь все-таки откроется. На 7-м месте Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Осталось придумать, как поделить отпуск, чтобы хватило всем. Шестую строчку удерживают Чепик и Холла с песней «Не люби меня». Судя по успеху этого хита, слушатели дружно решили этот совет проигнорировать.
1: Обошла любовь с лампадкой, след оставила.
0: Пятерки лучших Евгений Григорьев и «Обошла любовь». Любовь, конечно, опасная штука, но желающих испытать ее меньше почему-то не становится.
1: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на 4-м месте. Кажется, лепесток поймал очень удачный попутный ветер.

0: Третью строчку занимают Михаил Шуфутинский и его «Последний полет». Высота серьезная, полет проходит без турбулентности.
1: Губы Наташки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до второго места. Похоже, скоро Наташке придется давать отдельное интервью. Но лидер этой недели остается неизменным. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь занимает первое место нашего хит-парада. Есть песни, которым не нужно каждую неделю что-то доказывать. Они просто продолжают звучать, а слушатели снова и снова делают свой выбор. Именно так и рождаются настоящие лидеры. Чтобы поддержать любимую песню или любимого исполнителя, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмешин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Берегите хорошее настроение. Не забывайте делать музыку чуть громче, когда день складывается удачно, и еще громче, когда складывается не совсем так, как хотелось бы. До встречи ровно через неделю. Пока.

силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. В выходные синоптики обещают переменную облачность. В субботу преимущественно пасмурно, дождь и плюс 27. В воскресенье плюс 28, облачно и также вероятны осадки.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
6: Бриллианты – дар любви. Большие бриллианты – дар большой любви. Ювелирный салон «Византия», торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рособорнадзор назвал типичные ошибки на ЕГЭ по математике базового уровня. Они связаны с недостаточным пониманием условий заданий при чтении, вычислительными ошибками, а также слабым развитием наглядных геометрических представлений. Об этом сообщили в официальном канале ведомства. Там отметили, что в основной день экзамен по математике базового уровня сдавали около 320 тысяч человек. Это почти на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Касаемо результатов, долю высокобальников удалось приблизить к 20%, при этом минимальный порог не преодолели около 3,5% участников, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Дождь с грозой ожидается в Москве с 9 вечера пятницы и до 10 утра субботы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС. Уточняется, что местами осадки будут сильными, а порывы ветра при грозе составят до 17 метров в секунду. Из-за непогоды граждан призвали быть внимательными за рулем, парковаться только в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, а также обходить на улице шаткие конструкции. Ранее из-за ожидаемой непогоды в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Легендарная песня 98 года, когда Владимирский Централ звучал, ну вот, практически отовсюду. И по сей день остается нетленным хитом. Михаил Круг открыл новый час на шансоне. В столице 19 часов и 6 минут, а в студии в этот пятничный вечер приветствую вас я, Ирина Сотникова. Конечно, желаю провести его прежде всего весело, в душевной компании близких, друзей, может быть, даже коллег. Но в любом случае на волнах любимого шансона. Всем здравствуйте, всем отличного настроения.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф

Сергей Трофимов на шансоне «Я живу в России». И это прекрасно, это очень хорошо. Еще больше любимых песен услышим с вами 14 ноября в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Приходите с семьей, приходите с друзьями. И, конечно, шансон рекомендует приобретать билеты поближе к сцене на танцпол. Ну, так, чтобы потанцевать от души и вообще быть поближе к любимым шансонье. Мы ожидаем Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирину Круг и других известных шансонье. Вы приходите, если вам уже исполнилось 12 лет. Все подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

просто хороша. Еще как хороша. Разве можно выглядеть вообще в пятницу вечером как-то иначе? Когда выходные впереди, настроение соответствующее. Для настроения еще поделюсь с вами такой вот новостью. В Госдуме предложили считать россиян молодыми до 37 лет. Объясняется это тем, что позволит большему числу людей воспользоваться льготами, программами господдержки. Такие вот предложения. Но что нам с вами закона-то? Мы и так знаем, что мы молоды, обаятельны. Что мы многое можем и умеем, и вообще все нам нипочем, особенно в компании «Радио Шансон». А танцевать, как мы умеем зажигать, ох, вот прямо сейчас можно изобразить. Куда же мы в пятницу с вами без танцев?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Если у вас пока еще на этот вечер нет планов, то я поделюсь с вами нашими предстоящими событиями на шансоне в ближайшие часы. Уверена, что планы у вас как раз появятся. В 22 часа по Москве стартует «Эх, разгуляй», потанцуем от души. В 21.00 программа ваших приветов и поздравлений только для вас. А вот уже в следующем часе, буквально через несколько минут, «Живая струна» с Ксенией Стриж. Мы ждем в гости артиста, чьи песни знает и любит каждый поклонник жанра, Игоря Слуцкого. Так что оставайтесь в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. В выходные синоптики обещают переменную облачность. В субботу преимущественно пасмурно, дождь и плюс 27. В воскресенье плюс 28, облачно и также вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: чем восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: В ломбардах «Часовая техника» принимаются ювелирные изделия до 7700 рублей за грамм. Нужны деньги? Мы рядом. ООО «Ломбард «Часовая техника». Улица Чадаева, 22. Улица Веденяпина, 8.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 8:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает РИА Новости, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Для проверки будут использовать данные из государственных реестров. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. Новые правила начнут действовать через 90 дней после публикации постановления. В Нижегородской области с помощью информационной системы «Цифровой лес» выявлено 156 подтвержденных лесоизменений. В региональном Минлесхозе сообщили, что автоматизация процессов не только существенно сокращает временные затраты специалистов, но и позволяет оперативно обеспечить проведение обследований и своевременно назначить санитарно-оздоровительные мероприятия. Искусственный интеллект внедрен в региональную систему с прошлого года. До этого для выявления изменений в лесах использовались только наземное патрулирование, затем добавили квадрокоптеры. С вопросами, касающимися ЖКХ, экологии, начисления пенсий и бездействия чиновников, обратились жители Балахны в выездную приемную лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Она работала в городе 2 июля. Депутат Нижегородской гордумы Ирина Малькова и член Совета депутатов Балахнинского округа от ЛДПР Илья Киселев за 4 часа работы приняли более 20 обращений. По каждому из них будет направлен партийный запрос в компетентные органы. Около 28% работающих жителей Нижнего Новгорода сталкиваются с конфликтами при составлении графика отпусков. Такие данные приводит сервис «Суперджоб». При этом большинство респондентов заявили, что в их коллективах разногласий при планировании отдыха не возникает. Среди тех, кто сталкивается со спорами, почти четверти удается урегулировать ситуацию самостоятельно, без участия руководства. Чаще всего причиной конфликтов становится распределение отпусков в летний период. Об этом сообщили 76% опрошенных. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Ирина Сотникова сегодня мне помогает.
1: Добрый вечер.
0: Давненько не работали мы вместе. Какое счастье. Ну что же, я открываю рубрику «Дружище». Где тебя мотало? Я представляю гости сегодняшней программы. Игорь Слуцкий. Привет, Игорек.
2: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья.
0: Ой, старый добрый друг, как всегда, с конем, и Алексей Конкин.
2: С нами сегодня тоже.
0: Да, тоже. И, да, тоже здесь, это гитара. У нас сегодня будет и гитара, и аранжировка, и все, и даже премьера песни, мои дорогие.
2: Да.
0: Прямо свежий пирожок, потому что, как я понимаю, этой песни, ну, это я специально интригую, чтобы люди там особо не отходили, это далеко от радиоприемника. Релиз этой песни, то есть официальная премьера, она будет как раз ближе к твоему дню рождения, то есть где-то недели через две.
2: Да, да, да.
0: То есть ее нигде сейчас нельзя послушать, только сегодня и только здесь, на живой струне, в исполнении
2: автора.
0: Ну, это будет чуть-чуть попозже. Ну что, погнали! Давно я тебя не слышала, твой ангельский голос, Игорек. Пламя!

за окном параллельные мысли. Убегаю, как будто рельсами.

0: Я так на расслабоне мы, да, начали сегодняшнюю встречу. Такой пятничный вечер, большинство уже рабочий день закончился. Кто-то толкается в сторону загорода, кто-то, наоборот, в сторону центра. Кто где любит тусить. Игорь Слуцкий сегодня в живой стране. Если только что к нам присоединились. Если есть возможность смотреть, смотрите, потому что здесь... хореография, здесь пластика еще. Здесь есть на что
1: посмотреть.
0: Здесь есть на что посмотреть. И такой еще шикарный пиджачок. А я представила, знаешь, Игорек, что я где-то такая, какой-нибудь кавказский аул, да? Такое настроение ностальгическое. Такое.
2: Ничего себе.
0: Да, такое, да, полусладкое, красное, там, что сказать, что вот это вот все, так где-то такой...
3: Сталкивается с белым, с сухим.
0: Да, и тут дядюшка Слу, так сказать. А впереди ночные купания, забавы.
1: Все, зависть, зависть белая просто.
0: Ну, давай в трех словах-то. Мы с тобой не виделись сколько? 2-3 года, блин, сколько уже?
2: Да точно 2 года не виделись, да.
0: Чем живешь, чем дышишь?
2: Чем живу? Дышу и живу, и дышу, как всегда, музыкой.
0: Ну, надо же что-то как-то работаю. Чуть-чуть разбавлять.
2: Ну, разбавляю я взглядом, так сказать, на небо, так сказать, свое творчество.
0: А ты также в деревне, да, вот как ты?
2: Ну, сейчас могу быть в деревне, да. Ну, и там, и там, и там я везде бываю.
0: Ну да, нет, просто когда мы последний раз тебя увиделись, ты меня вот в деревню зазывал куда-то 100 километров от Москвы.
2: Да, даже больше.
0: Вот, я так думаю, ну, наш-то художник-то отшельник.
2: Это да, я люблю уединенный образ жизни, да.
0: Ну, уединенно, не уединенно, скажу по секретику, всей семьей сегодня приехали, даже...
2: Это так, да.
0: Даже с ребенчишка, ну, как ребенчишка, с подростком.
2: Да, уже подросток.
0: Вот, вообще, я на него посмотрел, вот когда смотришь на чужих детей, понимаешь, вообще, как все летит, да,
3: как
0: вообще.
3: Годы летят,
0: да. Годы, как птицы летят. Так, туда, так называется следующая история.
2: Абсолютно правда.

0: Игорь Слуцкий сегодня живой. Я невозможно удержаться, мы тут все подтанцовываем. Да, конечно, танцевальный хитмейкер, конечно, Игорек. Участник всенародной, между прочим, танцплощадки «Эх, разгуляй», которая очень скоро состоит, 14 ноября, Лайф-арена, 12+, все как мы любим.
1: И мы всех с удовольствием приглашаем на этот праздник.
0: А сам-то ты все время только в студии или все-таки нет-нет, да и да, грешишь концертами?
1: Случается, бывает, да.
0: Нет, ну просто ты, я знаю, что ты очень любишь, вот ты студийный такой композер.
1: Да, но выступать я люблю в ресторанах, так сказать, так как шансон это такой жанр, да.
0: Вот многие как-то брезгуют и говорят, это что-то прошлый век и все, а это же самый смак, это же самая вкуснятина.
2: Подальше от начальства, поближе к кухне.
0: Вот.
1: Леша знает.
0: Да.
1: Я люблю в ресторанах выступать. Вот в «Гнезде глухаря» я часто выступаю. И там недавно даже снял клип. Потому что все-таки жанр обязан.
0: А зритель сытый и артисту легче. Вот в чем дело.
1: Абсолютная правда.
0: Вот. И когда как-то оно свободно, можно встать, там отлучиться, потом прийти, там еще что-то, когда нет вот этого напряжения. Вот. И как-то и зритель добрее, щедрее там, и так далее. Даже если не успел, вот обычный концертный зал, да, вот не успел купить цветы, например, да, или думаешь, дарить, не дарить, а тот посмотрел, поел, рванул, купил.
2: Тут мысль закусывать или не закусывать только.
0: Да. Выбежал, купил цветочек и думает, ну, сделаю артисту хорошо, понимаешь? Вот в чем дело-то. Им покоряется небо.
1: Да, это песня, которая была написана мною недавно для Льва Валерьевича Лищенко, с которым я в последнее время пытаюсь сотрудничать. Мы уже записали несколько песен, и я очень люблю этого артиста. Для него хочу написать еще песни. Им покоряется небо.

громом войн да криком воронья. Летчики, отважные ребята, лучшие из лучших сыновья.

полями родины кружи. Жизнь свою отдали не напрасно и Гагарин, и Бахчеланджи.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: доигрались. А мой микрофон...
1: Встретим-то куплете, я уже, так сказать...
2: Я видел.
1: Да, но ничего не прозвучало. Ну и, слава богу, не испортила песню, знаешь. Многие, может быть, слушали ее впервые. Итак, Игорь Слуцкий сегодня в гостях, если вы только что к нам присоединились. Это песня... где Игорь Слуцкий с бородой, если ее смотреть.
3: Да? Если смотреть, то да.
1: Да, это, причем он меня прямо загнал в угол, говорит, смотри. А я говорю, нет, я перед эфиром ничего не смотрю. Он говорит, ты там участвуешь. Я говорю, нет.
3: Ты такого не видела.
1: Какой-то...
2: Токого.
1: Токого, да.
2: Жизнь вдалеке от города, вот она.
1: Да. Ну, в общем, заинтриговал. Если есть желание, вот «Травы полевые» называется эта песня. Там где-то нажмите какую-нибудь шайтан-кнопку, чтобы видео посмотреть Игоря Слуцкого. Он там какой-то дед Пихто прям-таки.
3: Да, Аидушка мне помогла, да, моя подружка. Подпела мне тоже здесь, да.
1: Слушай, а ты альбомы записываешь? Или сейчас же это не модно? Сейчас же выпускают по трекам только.
3: Не модно, но, ты знаешь, я делаю большой альбом, который будет из 21 точной песни.
1: Прямо MP3, то есть ты что-то такое московское долголетие.
3: Я дело в том, что поразился, так сказать, мне Лео Валерьянович Лещенко подарил свой альбом, там 18 песен, и я прослушал его и просто кайфанул, насколько там 11 песен, когда 10 все делают, да, там 12.
1: Ну, да.
3: А вот так я наслушался, я, так
1: сейчас
3: сказать,
1: сейчас даже модно 5 делать альбом такой, 5 песен.
2: Ну, если... И вот сейчас вот зачем ты вот это? В следующий раз будет уже 6, а теперь...
3: Двойник будет такой, на виниле такой, да, красивый, музыки.
1: На виниле так много песен?
3: А двойник будет, 2 винила будет.
1: Все равно, но на виниле там на одной стороне это песни 4-5, да.
3: Да, 5-5.
2: Значит, много
3: 6,
2: винила будет.
3: Да.
1: 7 винилов. Нет, ну просто, ну действительно, это прям такое.
3: Вполне это входит и 7 тоже, да.
1: Во-первых, это красиво. Винил это красиво.
2: А вот и да.
1: У меня есть твой какой-то винил. Есть один, ты мне.
3: А 2 еще, значит, не подарил. Ну, подарю.
1: Мы редко видимся с тобою.
3: Надо чаще.
2: Потом сразу коллекция будет.
1: Да, потому что сейчас же, я не знаю, у меня даже дома нету этого CD-проигрывателя, ничего, и ни в машине нету. Только винил, либо электронная женщина, которая...
2: У тебя
1: там...
2: винил в машине прям?
1: Нет, винил, да. Лапка так бывала.
2: Пластиночку раз туда
1: прям. Нет, у меня с лапкой. Что на торпеде, вот это вот. И по кочкам. Вот это вот все. Лев Валерьянович, как-то вы задружились-то так...
3: Ну, дай бог, мы только начали сотрудничать.
1: А как так получилось? Это ты на него прыгнул? Или он на тебя?
3: Я показал одну песню, вторую какая-то понравилась.
1: А почему именно Лев Валерьянович? Интересно. Нет, он уважаемый.
3: Почему?
1: Человек.
3: Потому что это флаг эпохи. И он, я считаю, что великий артист.
2: А ты же про песню
3: русский
2: не рассказал. Почему именно эпоха, и вот эта песня «Им покоряется небо»?
3: А, ну...
2: Сейчас будет все понятно.
1: Ну, потому что он Гагарина видел, мне кажется.
2: Это понятно.
3: Просто была песня «Нежность» такая, помните, Пахмутова написала?
1: Да.
3: Вот, и там были слова такие, и когда, да, опустила без тебя, и когда летал...
2: Экзюпери там был.
3: А изначально был Бахчеванджи. А Бахчеванджи — это первый летчик-испытатель, который испытал первый реактивный самолет, и это мой родной дядя, и я решил, так сказать...
1: Да ты что?
3: Да.
2: Вот.
3: А Лев Валерьянович знает этого летчика, он, это, так сказать, эту эпоху помнит хорошо и
1: то
3: согласился
1: есть он
3: мне.
1: Он твоего дядю вот этого.
3: Нет, он не знал его, но
2: он знает,
3: знал,
2: кто это.
3: Да, кто это.
2: О ком речь?
1: Так ты не из простых, вот, получается?
3: Ну, получается, да.
1: Ничего себе, вот так вот знаем друг друга 26 лет.
2: С пропеллером во рту родился.
1: Да.
3: А мне
1: с закрылками,
3: И мне пришлось все-таки полетать, мертвую петлю я испытал. Знаю, я теперь посвящен летчике.
1: Да ладно, серьезно?
3: Да, все это будет потом, да. Я сейчас фильм делаю о дяде своем и, в общем, проникнут так всем.
2: А ты же в клипе на самолете уже.
3: Ну, это будет тоже.
1: Обалдеть.
3: Да.
1: Слушай, вот Вот как открываются-то люди. Неожиданно. С неожиданной стороны, понимаешь ли. Слушай, я прям горда сознанием того, что я твоя современница. Не побоюсь, не побоюсь этого. Так, мне нужно это самое немножечко прийти в себя. То есть с такой информацией я не готова. Видите, женщина у меня не молодая. У меня стрессы как-то не очень. О, а следующая песня освежит жару, во всяком случае, по-моему, сейчас везде жара.
3: Она органична, да.
1: Актуальна. Но по-моему, с сегодняшней ночи начинаются неделя ливни, гроз, дождей и нормальной человеческой температуры, то есть плюс 22, понимаешь?
3: Это прекрасная, да, песня как раз о том, чего мы можем ждать, да, ожидать.
1: Ливни.
3: Ливни.
1: Да.

0: Игорь Слуцкий в «Живой стране» дарит нам свой замечательный концерт. Если вы только что к нам присоединились, смотрите, слушайте. Всем добрый вечер, всем хорошего настроения. Игорь, все-таки ты тайный, да. Хотел сказать, эротоман, рок-н-ролльщик. Я помню, у тебя был период, ты что-то пришел, ну, тоже вот, даже больше, наверное, предпоследняя наша встреча, может, даже лет 5 назад, что сказал, все, шансон надоел, теперь блюз. Только блюз. И такое ты здесь устроил, так сказать, такую вечеринку блюзовую, офигительную, удивляюсь. А сейчас, да, ну, ты все-таки в тебе вот этот вот рок-н-ролл, он... Ты какой-то Оззи Осборн немножко. Тебе вот отрастить вот...
1: Это... Я, кстати, люблю это очень.
0: Зитоп, я бы
1: сказал. Ну, рок-музыка была в моей жизни. Она и есть, она и будет. Это хорошая музыка. Я, кстати, наверное, где-то из первых, кто замешал шансон с рок-н-роллом.
2: Вся прелесть в том, что все это вмещается в рамки шансона.
0: Да, конечно. В рамки шансона вообще все вмещается. Вот, что касается FM-диапазона, как проверить, вот, чтобы артист проверил, чем он занимается, каким жанром. Если нигде, ни на одной станции не берут, значит шансон.
2: Значит, вам сюда дорога.
0: Если везде не формат, значит к нам. Просто талантливая, хорошая, душевная
1: спасибо.
0: Песня.
1: Спасибо.
0: Слушай, ну ты же композитор, а вот за это время, которое мы не виделись, может быть, у тебя появился какой-нибудь свежий поэт?
1: Поэт.
0: Или поэтесса?
1: Ну, значит, с поэтом я сейчас, с Петей Кузнецовым очень много написал, песен 100 уже с ним где-то сделали за это время. Работаю с ним, с Ирой Филимоновой работаю. С Анатолием Пшеничным до сих пор работаем. Уже мы с ним много написали. И до сих пор для разных артистов совершенно песни написали. В общем, работаем. И артисты появляются новые. Вот я сейчас познакомился с Тамарой. Вот я очень кутидзе, с которой хочу поработать. И написать для нее что-то такое.
0: Очень талантливая девочка.
1: Она талантливая, многогранная. Мне интересно, конечно, будет что-то сделать.
0: Друзья мои, это я к чему? Я так это интригу-то подвешиваю. Дело в том, что мы сейчас буквально на несколько секунд расстанемся, прервемся, денежки заработаем. Но потом то, о чем я говорила в начале программы, будет премьера песни. А к тому, чтобы вы никуда то думаете, о, сейчас это рекламная пауза, пойду там чайник поставлю. Нет! Пусть сам встанет. Чайник пусть сам встанет и скипит, и все. А вы сидите и сделайте погромче. Кстати, рекламная пауза тоже, в общем-то, полезная вещь. А дальше, сразу после этой паузы, будет премьера. Новенькая. Песня, которая будет называться «Ошибка».
1: Как раз на стихи Анатолия Пшеничного.
0: Вот. И релиз, и настоящая премьера этой песни будет только через 2 недели ко дню рождения аутора. Вот. А только здесь и только сегодня, и буквально через 30 секунд, ну, максимум через минуту, вы ее услышите. Приготовьтесь, мы все во внимание. «Ошибка» чуть-чуть попозже.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его его проведения, количество призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Игорь Слуцкий в стилистике «Барышни-хулиган». Такое немножко. Разбитная. Классная песня, классная.
1: Спасибо.
0: Что самое главное вообще для артиста, для автора, тем более, это, конечно, узнаваемость. При всем том, что у тебя разные есть какие-то и лирика,
1: направления.
0: И все, но можно просто даже по вступлению, по аранжировке, еще когда голос не вступает, можно узнать твой стиль, твой почерк. Это классно.
1: Спасибо.
0: Кстати, вечный спор. Все думают, ну, поэты считают, что автор песни – поэт, потому что песня – это, в первую очередь, слова, а иначе это будет инструмент. А композиторы…
1: Лучше стихи, чем слова.
0: Ну, в смысле стихи, да-да-да. Ну, песни не обязательно стихи, могут быть…
2: То есть хорошо, если слова, еще и стихи, оказывается.
0: Ну, да-да, вот это вот в том-то и дело. Вот, поэтому автор слов, я так скажем. Вот, автор музыки считает, что нет, автор песни – это композитор, потому что закон хита, какие бы ни были стихи…
1: Это импульс, да.
0: Это импульс. Вот конечно. Ты, конечно, я, ну, дура такая, спрашиваю композитора, а ты как считаешь? Я автор слов, ответил Слуцкий, я подумала, ничего себе.
1: Ну, стихов, конечно, да.
0: Ну, ладно.
2: Но это как в блюде, что важнее. Важен баланс.
0: Блюдо.
2: Баланс важен правильный. Вот ну, так да. И здесь.
0: Ну, да. К вопросу о балансе. Не соблюли мы его кислотно-щелочной. Дело в том, что мы, конечно, с тобой очень любим поболтать, и потом произведение у тебя глобальное, и поэтому, конечно, у нас впереди две песни тяжелой артиллерии, но войдет только одна. И нам надо выбрать, и главное нашему звукорежиссеру сказать, какая...
2: Вторая на ум пойдет.
1: Выбирайте сами.
0: Нет, подожди секунду.
2: Думайте сами.
1: Решайте. Вы знаете, на последнем концерте меня попросили спеть «Калину красную», а вот. Я ее не спел.
0: Вот, а я хотела сказать, потому что приходите в мой дом, все-таки часто у нас в линейном эфире играет, «Калина реже». Ну, и она твоя, конечно, как ни крути, визитная карточка и это так далее. Это я сейчас со звукорежиссером. Тогда в этом месте тихо-тихо-тихо. Игорюк, ты сейчас скажешь все, что хочешь. Я должна просто сказать всем до свидания. Спасибо. Хороших выходных. Встретимся в следующую пятницу. С тебя еще одна песня. И давай побыстрее.
1: Ну, я быстро скажу. Во-первых, всех белорусов поздравляю. Сегодня день Белоруссии. Елену Петровскую тоже с этим праздником, которая поет мои песни. А также я хочу поздравить с днем рождения сегодня Наташку Скоролеву. Да?
2: Да.
1: Вот.
0: Наташка Скоролева, да кто же ее не знает?
2: Вот. Значит, а кто ее
1: знает? Сегодня день рождения у нее. Дорогая Наталья Александровна, живи столько же, сколько прожила еще, и потом сколько хочешь дальше тоже.
0: Погнали.
1: «Калина красная».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. В выходные синоптики обещают переменную облачность, в субботу преимущественно пасмурно, дождь и плюс 27, в воскресенье плюс 28, облачно и также вероятны осадки.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Всем доброго, уютного вечера. Ирина Круг открыла новый час на шансоне и программу ваших приветов и поздравлений только для вас. Меня зовут Ирина Сотникова, на календаре у нас 3 июля. 3 июльский день, уже ничего себе, как стремительно мчится этот сезон. Посмотрим, какими неофициальными праздниками богат день сегодняшний, ну, чтобы у вас было больше поводов написать в нашу программу по заявкам. Привет, может быть, кому-то какие-то передать, да, тематические, опять же. Так, у нас день госавтоинспекции МВД России, он же день ГАИ, он же день ГИБДД, в общем, как угодно назовите, праздник вот такой. День образования Республики Алтай, Алтайскому краю мы отправляем большой пламенный привет, там всегда вкусно, там шикарная природа. Что еще у нас? День работника вагонного хозяйства и день тайной дружбы. Интересно, конечно, что это за дружба такая, о которой никому нельзя говорить. Ну, вот такой вот праздник. Именины у нас празднуют Глеб, Андрей, Римма, Инна, Дмитрий, Николай и Иван. Вот их тоже можете поздравить с именинами. Напишите нам сообщение на единый номер. Я жду. +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс. СМС-сообщение также отправляйте. Пожалуйста, не забывайте. Не забывайте. Вот прям в теле, в тексте пишите, кому, от кого ваше поздравление, из какого города оно и в какой населенный пункт отправляется. Это все очень важно. Напомню еще раз номер. +7 909 955 103 0. Есть у нас один уже привет. Передайте, пожалуйста, привет в город Электросталь. Моему любимому мужчине Мур-Мур. Юр, я тебя люблю. И опять же, вот от кого? Неизвестно. Не забывайте о подписи. В ожидании ваших сообщений слушаем пока Александра Иванова и группу «Рондо» на шансоне «В облаках у водопада». Всем желаю хорошего пятничного вечера.

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

любовь можно облечь в смс-сообщение и отправить вашим близким, друзьям, родным по номеру 8-909-955-103-0. Это программа только для вас на радио «Шансон». Программа ваших приветов и поздравлений. Привет, любимое радио «Шансон». Очень ждала пятницу, чтобы передать привет всем слушателям и, конечно, моему самому любимому супругу Константину Железову. Сейчас отдыхаем на даче. Жара спала, и так хорошо на улице. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню для всех хороших людей. Аня написала нам из Луганска. Песню хорошую поставим, знаете, для кого? Для наших именинников дорогих. Дорогой радио «Шансон», хочу поздравить с днем рождения нашего любимого друга Дениса Гусева из города Семенов. Пожелать ему счастья, здоровья, хорошей дальнейшей карьеры в театре и больших ролей. Поздравляют его самые лучшие друзья. Передаю привет Яночке. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Желаю здоровья, удачи в делах и любви. Целую, Коля. Светлана пишет нам. Поздравляю свою доченьку Екатерину с днем рождения. Ей крепкого здоровья, быть всегда такой же красивой, доброй, мудрой. 37 лет – прекрасный возраст. Пусть исполнится все желания и мечты простого женского счастья и всех благ. Добрый вечер, станция Александрийская. Дружно сидим, отмечаем день рождения Кристины Ким. Или станица, наверное, все-таки, да? Хотим пожелать здоровья, семейного благополучия, чтобы все мечты сбывались. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Да, пожалуйста, и для вас, и для Кристины, и для всех именинников. Хорошего вам вечера!

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

я не могу, просто не могу молчать, потому что у нас программа только для вас на шансоне, и потому что у нас, оказывается, сегодня так много именинников. Матвея Елецкого с 18-летием поздравляют. С днем рождения сынок, папа Артем и мама Настя из Подольска. Желаю всего самого хорошего. Дорогой мой сыночек Глебушка, поздравляю тебя с днем именинника. Пусть ангел-хранитель не покидает тебя, а твои мечты сбываются благодаря твоему умению ставить цели. Люблю тебя, Глеб, твоя мама Таня из Сафаровки. Спасибо, радио Шансон, как здорово, что вы с нами всегда. Здорово, что вы с нами всегда, круглосуточно, 24/7, дорогие наши радиослушатели. Здравствуйте, поздравляем Лужкову Ирину с днем рождения. Желаем здоровья, богатства, будь самой счастливой. Пусть все мечты и желания исполняются. Поздравления от любимого мужа и сына, и семьи Мишиных. Добрый вечер, радио Шансон. Привет, мои вытегорочки. Интересное какое слово, вытегорочки. Так, Надюшка, Натуся, Викуся, наконец-то мы собрались все вместе. Хорошего вечера. Скоро рванем на Онего. Ваша Иришка. Как у вас все замысловато, однако. Добрый вечер, любимое радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет моим родным Диме и Ване, Любови Николаевне, моей любимой Наталье Поляковой. Я тебя люблю, богиня, ты моя лучшая из лучших, скучаю по тебе. Город Курчатов, Михаил, пишет нам. Так, ну что, есть еще сообщения, есть, их обязательно почитаем, но прежде послушаем пожелания в исполнении Игоря Саруханова на шансоне.

0: карете.
1: Вот так вот, на белой карете Виктор Королев. Значит, чем-то напоминает сегодняшний праздник, день ГИБДД. Да, ну так, так, отдаленно совсем. Ваше сообщение в программе только для вас. Зачитываем. Добрый вечер, любимое радио. Огромный летний привет дачникам СНТ. Эколето, ура, пятница. Привет моему любимому мужу Алексею Маслову. Люблю, целую, Екатерина. Добрый вечер, Шансон. Хочу передать привет любимому мужчине Никишину Сергею. Он проживает в поселке Малое Верево Гатчинского района. Хочу сказать, что все будет хорошо. Люблю и уважаю. Всегда буду рядом. Любаша. Пишет нам Ольга из Москвы. Любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, моего одноклассника Котова Владимира с юбилейным днем рождения ГАИ. Вот как. Он более 20 лет на службе. Ох, какой молодец. В Тульской области Ефремовского района Лобановский пост. Пусть служба будет легкой и жизнь счастливой. Добрый вечер, меня зовут Ирина, я из города Владимир. Хочу передать привет своему мужу Лазареву Юрию. В этом году у нас серебряная свадьба. О, я его очень люблю. Я вас поздравляю, поздравляю. Дата хорошая, большая такая, весомая. Лана нам пишет из Самары. Передайте, пожалуйста, большой привет моей племяшке Марии. В данный момент она летит в командировку в Китай на 2 недели. Пусть у нее все сложится наилучшим образом. Ну, вы там тоже от нас привет передавайте нашим друзьям. Добрый вечер, любимое радио. Едем в деревню, слушаем ваше радио. Передайте, пожалуйста, привет Зинаиде Никандровне. Передаем Татьяне Александровне, Лидии и моему любимому Максиму из Нижнего Новгорода. Всем привет. Передали, вернемся.

реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», город.

0: Сон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Это программа ваших приветов и поздравлений только для вас на шансоне. К сожалению, она уже подходит к своему завершению. Вот, как говорится, что успею, дорогие мои, то и зачитаю. Передаю привет таксисту Борису Ивановичу. Он сейчас меня везет домой в село Сошки. Спасибо ему огромное. Здравствуйте. Хочу передать привет моей дочери Ане. Огромные слова поздравления с получением диплома врача. Передайте ей, что мы очень любим и гордимся ей. С поздравлением, мама из Ульяновска. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». С большим приветом к вам из Рязани, Леночка Карабанова. Хочу поздравить своих любимых друзей с праздником ГАИ. Пожелать им здоровья, счастья, любви, позитива, хорошего, чудесного настроения. Берегите себя, чтобы у вас все было на ура. С праздником вас. Вам тоже, Леночка, и маме большой привет. Добрый вечер. Хочу передать привет всей своей смене Ларисе, Наташе, Кристине, которая работает сегодня в ночь на вокзале Волгограда. Пожелать им спокойной смены. Ирина нам написала, пожалуйста, передайте песню Алекса Лима «Вокзал». Очень так, да, тематически. Обязательно эту песню послушаем чуть позже. Есть еще у нас одно сообщение с музыкальным приветом. Добрый день, дорогой радио «Шансон». Спешу поздравить своих друзей и коллег с праздником, с Днем госавтоинспекции. Для моих дорогих друзей Александра Игоревича поздравления Павла Дмитриевича и Остапа Петровича от вашего преданного друга Анатолия Копатыча. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга «Магадан». Исполняем, пожалуйста, есть еще, успею. Радио «Шансон». Хочу передать привет любимому мужу Андрюсику. Он сейчас в командировке. Очень скучаю, люблю. Приезжай поскорее домой. Твоя Иришка. Ну, вот, в общем-то, так, привет Надежде, Ирине, Наталье, Виктории. Это добрый вечер из Вытегры нам пишут. И Дмитрию привет. Пусть ваш вечер пройдет хорошо. Всем хорошего отпуска.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. В выходные синоптики обещают переменную облачность. В субботу преимущественно пасмурно, дождь и плюс 27. В воскресенье плюс 28, облачно и также вероятны осадки.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Тит

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
4: Что это у тебя?
3: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
4: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
3: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
4: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
5: ООО «Торговый домстрой сервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-42-80.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. В выходные синоптики обещают переменную облачность. В субботу преимущественно пасмурно, дождь и плюс 27. В воскресенье плюс 28, облачно и также вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа на

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй. Бери в ордер.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. В выходные синоптики обещают переменную облачность, в субботу преимущественно пасмурно, дождь и плюс 27, в воскресенье плюс 28, облачно и также вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

богадельня, с ума и тюрьма. Боюсь умереть накануне всеобщего счастья, всего лишь за день, всего лишь за день, всего лишь за день.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела счастья.

если просто не рви. И не рвать, если сердце болит.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Катилась по асфальту весенняя вода.

Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся ли

Поганая, поганая, прямо у ворот. Больше к той черемухе тропка не ведет. Больше к той черемухе.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

мягко говоря, могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. Во мне двоя, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

я на твою фотографию не позабуду взглянуть, цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки сведенные холодом,

вот что такое романтика. Жизни бродячей моей, е-е-е. Вот что такое романтика.